you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight?

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем осадков не обещают в Бресте и Гродно. Там будет до 16 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске временами будут идти дожди и плюс 10-12. И в Минске днем тоже до 12 тепла и небольшой кратковременный дождь.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем осадков не обещают в Бресте и Гродно. Там будет до 16 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске временами будут идти дожди и плюс 10-12. И в Минске днем тоже до 12 тепла и небольшой кратковременный дождь.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем осадков не обещают в Бресте и Гродно. Там будет до 16 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске временами будут идти дожди и плюс 10-12. И в Минске днем тоже до 12 тепла и небольшой кратковременный дождь.

0: детей старше 16 лет.
1: У нас для вас есть интересное понятие, с которым вы явно сталкивались, но, может быть, даже не подозреваете, что с ним сталкивались. Давай я рассказываю, Полина.
2: Рассказываю. Знаете, есть такие мужчины, у которых, ну, немного друзей, да. Особо нет увлечений, хобби. И
1: это
2: нам...
1: те, которые за 85.
2: Да нет, нам, девчонкам, кажется, что, ну, как будто бы мой любимый чуть-чуть грустит. Надо его выручить. И вот в 2004 году появился термин «мэнкипинг». «Мэнкипинг» — это когда мы, девчонки, смотрим на своего вот этого грустящего мужчину и решаем, что ему нужны друзья. И мы находим ему друзей, увлечения. Ну, в общем, как-то его занимаем,
1: слушай,
2: чтобы ему жить было веселее.
1: Ну, вы видишь, как по-разному называются эти понятия у мужчин и женщин. У вас мэнкипинг, а у нас каблучнинг.
2: Каблучнинг.
1: Да, и вот, понимаешь, очень интересно, почему вы решаете, что вот в тот момент, когда он сидит на диване, он грустит.
2: А я по глазкам вижу.
1: Нет, нет. Просто я хочу понять, вот как человек, получающий удовольствие от ничего не делания, опустив подбородок вниз, изображающий мыслительный процесс, может грустить. Почему в этот момент нужно disturb his life, беспокоить его жизнь, встряхивать его?
2: Жена,
1: знаешь, как у меня товарищ говорит, у меня жена, говорит, что-то вот, ну, как-то ее... Был чемпионат мира, когда по футболу. Она говорит, я хочу с тобой смотреть чемпионат мира.
2: Жена ему
1: футболу.
2: Говорит,
1: да, я хочу быть рядом. А он, ну, он с друзьями хотел. И как, естественно, нормальный человек посмотреть с чипсами там. Она говорит, давай я сделаю кексики.
2: Кексики.
1: Да, и мы будем смотреть футбол. Сейчас чай заварю с корицей. И будем смотреть. А
2: что?
1: Он такой, как бы, говорит, да я так рад, я так и хотел всегда смотреть чемпионат мира с кексиками и с чаем с корицей. Он говорит, знаешь, что самое страшное? Самое страшное, когда во время того, как пробивали пенальти, она вдруг сказала, слушай, говорит, ты посмотри, цвет формы ребятам совсем не подходит. И говорит, мы начали обсуждать логотипы, форму и все остальное.
2: Но она же из добрых побуждений, она же его любит.
1: Или вот эта вот история, когда...

0: Вот история, когда это уже мне Василий Юрьевич, мой товарищ, рассказывал. Вот. Когда тоже вот он приехал домой из командировки, вернулся к первой жене, да, приходит, а из спальни, накачанный такой мужчина выходит, Вась, говорит, а что он здесь делает? А жена, знаешь, что говорит? Ну, ты же не любишь, когда тебя отвлекают. Я, чтобы тебя не отвлекать.
1: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
2: Зарядная станция. Короткая реклама.
3: Ты крути, крути, гуся. С Максайном ты крути, крути, гуся. Реально.
4: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможно.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: детей старше 16 лет.
1: У нас прямо сейчас разговоры о том, почему так быстро меняются иногда у нас с вами решения. Этому есть, оказывается, научное объяснение. Давай расскажем.
2: Как мы... Вот смотрите, что интересного я узнала. Человеческий мозг, оказывается, развивается вообще как два разных органа.
1: Это ученые говорят.
2: Да, вот есть...
1: Не ты узнала, что...
2: Не, ну понятно, я тут научные статьи, между прочим, читаю.
1: А то мы можем подумать, что у мужа трепанация.
2: Научные статьи читаю. Так вот, оказывается, что передний и задний мозг формируются по двум независимым клеточным линиям, которые не пересекаются. Вот, возможно, именно поэтому мы так вот можем очень быстро менять свои решения, понимаешь?
1: А мне кажется, что передний и задний мозг...

0: для детей старше 16 лет.
1: Обещаю рассказать вам об одном удивительном открытии, которое в корне может изменить нашу с вами жизнь.
2: Российские ученые создали очень крутую систему. Она удаляет 99% пыли из воздуха. Все, ну пыли не будет.
1: Как же? Мне так не нравится.
2: А что тебе не нравится?
1: Потому что
2: классно же.
1: Нет, ничего.
2: Что
1: классного-то? А что муж будет говорить, когда...

0: ты на «Жигуленке» своем будешь с рассадой в багажнике в жаркий летний день мчаться к родителям на дачу по песчаной дороге, съезжая с асфальта, что столбом стоять будет?
1: Ну, допустим.
0: Вот. А что будут мамки сыночек, корзиночек сдувать?
1: Пылинки. А получается, и нечего,
0: нету,
1: что ли?
0: Вот. А работа, если у тебя будет простая, несложная, что,
1: а
0: какая?
1: Что?
0: А что?
1: Пыльная, куда? Не пыльная.
0: Не, ну, все, будет только пыльная. Не пыльная и не пыльная не будет. Никакой
1: вообще
0: не будет.
1: Никакой,
0: да,
1: не будет.
0: Вот. Или если какое-то дело ты захочешь обтяпать без шума и чего?
1: Пыли?
0: Все,
1: не
0: просто без шума.
1: А вот это, а звездная пыль, как красиво было, что получается, тоже нет?
0: Это получается, теперь тебя за эту новость не чистым мешком по голове надо будет.

0: Good morning, друзья! Четверг уже немножечко становится легче. Чем ближе к концу недели, тем легче просыпаться, тем легче приходить на работу. Вот, а чем старше становишься, тем все сложнее это делать. Вот я заметил, друзья мои, 10 лет назад, когда я просыпался по утрам, и... Ну, как-то ты еще
1: преисполнен, да,
0: бодрости, энтузиазма. А сейчас каждым утром думаешь, ну вот хорошо бы все-таки
2: проснуться. Подойди.
0: Да. Это знаешь, как это думает человек, который спит рядом. Хорошо бы все-таки он проснулся, чтобы не. Вот. А ты думаешь о том, что. Ну, вот. Слушай, остаться бы дома под одеялом,
1: и
0: ничего бы
1: никуда
0: не делать, никуда не ходить. Но.
1: Это уже
0: зовет.
1: Бухтишь.

0: Старичок, а на самом деле у старения и у возраста такого уже почетного...
1: Такого?
0: Нет,
1: почетного.
0: Чуть-чуть
1: ты считаешь мой возраст уже такой почетный?
0: Нет, Сафронов, твой не почетный.
2: Петр, как вас по отчеству?
0: Тебя еще можно и так, и этак. А вот на самом деле у старения есть свои плюсы. Может быть и неочевидные, может быть скрытые, но я буквально через 7 минут расскажу тебе об этом, и ты поймешь, слушай, это здорово быть взрослым. Я тебе точно говорю, ты так скажешь.
1: Нет, этого, конечно, смешон твой анонс. Но давайте
0: мне
1: через
0: 7
1: минут посмеемся вместе.
0: Давай,
1: хорошо.
0: Нет, слушай, надо во всем находить плюсы, правда?
1: Да.
0: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Реклама.
4: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Это была

Доброе утро. В Беларуси 7.00. С новостями Александр Романов. Александр Лукашенко накануне заслушал доклад помощника по Могилевской области Надежды Катковец. Президенту доложили о выполнении поручений, которые он дал по итогам рабочей поездки в Шкловский район на прошлой неделе. Глава государства поручил тогда детально разобраться с организацией работы на местах. На примере таких регионов, как Говяды-Агро и Александрийская, эта тема, по словам Александра Лукашенко, актуальна и в масштабах страны в целом, сообщает Белта. Мобильный интернет в белорусских поездах и на трассах будет стабильнее. В Минсвязи говорят, что сейчас работают над устранением так называемых «белых пятен» – мест, где связь пропадает или работает нестабильно. В первую очередь внимание уделяют дорогам класса М, улучшат качество интернета и на белорусской железной дороге. При этом полностью решить проблему быстро не получится. Для этого нужны дополнительные базовые станции, оптоволокно и другое оборудование, заявил министр связи Кирилл Залесский, сообщает Белта. В Минске завтра пройдет единый день безопасности дорожного движения. ГАИ будет следить за наличием фликера в темное время суток. Соблюдение правил водителями и пешеходами. Инспекторы обратят внимание также на скорость, использование ремней безопасности и другие нарушения, которые чаще всего приводят к авариям. В ГАИ напомнили, что без фликера водитель при ближнем свете фар заметит человека на расстоянии всего 25-40 метров, а с фликером за 130-140 метров. И в завершение «Зубр-фест» пройдет в Беловежской пуще в эти выходные. Праздник такого масштаба состоится в нацпарке впервые. Он приурочен к Международному дню туризма и Международному дню зубра. Организаторы обещают увлекательную двухдневную программу с конкурсами, спортивными соревнованиями, активностями и концертами. Там выступят не только белорусские звезды, но и российские. Например, группа «Пицца», Люся Чеботина и Ева Польна. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 44 копейки, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Витебске и Могилеве дождь до плюс 12, в Бресте и Гродно до 16 тепла и без осадков, в Гомеле и Минске кратковременный дождь и до 13 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Плюсы в старении. С каждым годом все больше и больше хочет найти Полина Летова и находит какие-то. Вот что она нашла, сейчас мы с вами узнаем.
1: Я подумала, если ты не можешь сопротивляться, значит, прими и найди в этом плюсы.
0: Это как с первым браком было.
1: Нет-нет, там еще можно было что-то изменить. А в случае со старением уже, ребят, часы назад не повернуть. Первое, значит, почему возраст – это не так уж плохо. Во-первых, потому что с возрастом у вас вырабатывается сильный архивный иммунитет. Дело в том, что твой организм уже со многими вирусами поборолся, он знает, что делать. И, между прочим, взрослые люди реже болеют. Да, тяжелее, но реже.
0: Слушай, что общего, как ты говоришь, архивный иммунитет?
1: Да,
0: это значит, что общего у архива и старого деда? Пыль.
1: Архивный иммунитет. Сафон, не порти мой флёр. Приятных новостей. Итак, летим дальше. А ты знал, что объем знаний, словарный запас, системное мышление с возрастом достигают пика? То есть ты просто как мудрый, как мудрец становишься. Тебе можно подходить. У тебя, кстати, два полушария начнут работать. У молодежи одно, а у тебя два. Понимаешь, чувствуешь силу? Да, скорость обработки информации
0: не та.
1: Но если выдашь что-нибудь, то прям в десяточку. И, кстати, еще третий плюс – это эффект позитивного восприятия. Оказывается, пожилые люди чаще чувствуют себя счастливыми. Им уже не надо никому ничего доказывать, что ты богаче, умнее, сильнее.
0: Потому что, как говорила моя бабушка, открыл с утра глаза, и слава богу. Но я тебе скажу, я лучше буду, как ты говоришь, там этот архивный иммунитет, два полушария работы, я лучше с одним полушарием буду, но бодренький.
2: Партнер шоу – сеть магазинов «Мегатоп».
3: Твоя осень с «Мегатоп». Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у «Мегатоп». Подробности на сайте «Мегатоп Бай» и у крамах вашего города.
4: «Юнистар» – хит за хитом.

0: Все как будто бы понятно, но есть все-таки какие-то пробелы и черные точки. Мы их уберем.
1: Пробелы и черные... Это косметологу это.
0: Ну, вам виднее, как с этим бороться. Я же привык к утренним гороскопам. Да. Чем, собственно, и займемся через уже 5 минут, а Летова поспешит к косметологу.
1: Я еще и счастливчика дня в конце гороскопа назову, поэтому
0: кто пойдет вместе с Летовой?
1: Пока не поспешу, да.
0: Ну, давай.
2: Пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается всего в 1 балл из 10 возможных, а это значит, что дороги свободны.
3: Реклама.
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся

0: 22 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: 29 сентября в Большом театре Беларуси спектакль в стиле фэнтези. Опера-сказка Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Вас ждет приключение, где все решают смелость, ум и немного магии. Представьте себя на месте юноши с чистым сердцем, который случайно оказывается в центре невероятной и очень опасной истории. Спасет ли он прекрасную принцессу, рискуя жизнью? И победят ли силы света и добра власть тьмы?
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Остался всего один рекламный ролик. В Мила поспели скидки. Туалетная бумага «Папия» 4 штуки 4,59. Подгузники-трусики «Памперс» 37,99. Антиперспирант «Дионика» 4,99. С 24

0: по 27 сентября. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер препарат Нанолар.
3: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
4: Аргентокия Нанолар.
3: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С двух лет. На правах рекламы.

0: фраза. Обдумывать, анализировать не надо.
1: Близнецы, никакие непредвиденные обстоятельства вас сегодня с ритма не собьют.
0: Урак, сегодня день обещает пройти интересно.
1: Львы, какая-то интересная новость, какая-то свежая струя, какие-то новые проекты сегодня для вас.
0: Дева, сегодня самое главное смотреть на вещи с позитивом. Будете смотреть на вещи с позитивом, все будет хорошо.
1: Весы, а в вас начнет сжиматься какая-то невидимая пружина. Знаете, вот последняя капля в чаше, вот как будто бы это сейчас.
0: Скорпионы, сегодня в течение дня, возможно, какие-то неожиданные повороты и перемены. Резко меняющие обстоятельства.
1: Стрельцы и звезды говорят, что очень полезен будет сегодня отдых в кругу самых близких людей.
0: Козерог, сегодня все, что бы ни случилось нехорошего, будет носить исключительно кратковременный характер.
1: Угу. Так,
0: как
1: водолей.
0: Как дождик. Ну, вот есть, когда зарядил там на неделю, а у вас такой, знаешь,
1: а тут капелька.
0: Кап-кап-кап и прошел, да.
1: А это и не дождик. Так, водолей. Вас могут ожидать разнообразные сюрпризы и повороты. И все это со знаком плюс.
0: Рыбы, скорее всего, сегодня у вас день будет в бурной кипучей деятельности, которая не принесет ничего полезного. Она просто создает видимость того, что вы весь в работе. Итак, кто же у нас главный счастливчик дня? Что говорят по этому поводу астрологи? Они утверждают, что это Левы.
1: Львы, ну что, поздравляем. Какие-то новые интересные проекты, новые люди, новые эмоции сегодня.

0: Партнер-шоу «Магазины Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, всех собирай. Мини-копеечку играй.
2: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции.

0: 15 дней в салонах кухни «Модуль». Подробности на сайте modmb.by. Это была реклама.
1: Доброе утро. В Беларуси 7:29. Сейчас новости коротко. В Беларуси на сегодня объявили оранжевый уровень опасности. Он действует в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. Синоптики прогнозируют там сильные дожди. Тем временем в Минской области на сегодня объявили желтый уровень опасности из-за туманов. Мобильный интернет в белорусских поездах и на трассах будет стабильнее. В Минсвязи говорят, что сейчас работают над устранением так называемых белых пятен – мест, где связь пропадает или работает нестабильно. В первую очередь внимание уделяют дорогам класса М. Зубарфест пройдет в Беловежской пуще в эти выходные. Праздник такого масштаба состоится в нацпарке впервые. Он приурочен к Международному дню туризма и Международному дню зубра. Подробности есть в сети. В мире новый рекорд по сборке кубика Рубика. Его установила 6-летняя девочка из Китая. Она 5 раз подряд собрала головоломку со средним результатом 4 секунды 27 миллисекунд. И к новостям компании «Белгазпромбанк» вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в «Белгазпромбанке». Процентная ставка в течение первого года составит 12,8% годовых и 14,9% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на «Белгазпромбанк.бай». На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
2: Партнер новостей – спрей для горла «Пеларго».
3: Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме пеларгонии.
4: Ой, что с тобой?
3: Простудилась.
4: Что случилось?
3: Горло у меня болит, и щекочет, и першит.
5: Спрей для горла и ротовой полости «Пеларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Спрей «Пеларго» способствует устранению першения, боли, раздражения. Реклама. Изделие медицинского назначения. Имеется противопоказание. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Беларусь. Лицензия «Ламира ЛПП». Великобритания.
1: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Витебске и Могилеве дождь до плюс 12, в Бресте и Гродно до 16, тепла и без осадков, в Гомеле и Минске кратковременный дождь и до 13 с плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжится игрой.
1: Стоп-спойлер. Это игра, где вы знаниями фильмов зарабатываете подарки. Сертификат на квест Клаустрофобия разыгрываем сегодня. Остановить спойлер от Сафронова единственное, что нужно будет сделать через 7 минут.
0: Все, дозванивайтесь. Дописывайтесь, и все получится.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на кольцевой от Кижеватого до Игуменского тракта, а также на Ванеева от реки Свислочь до Рокоссовского.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
5: Привет, я Саша Козырев, и сегодня в «Наконец-то шоу» я расскажу, почему полезно спорить с коллегами и кто разбил вазу за 5 миллионов долларов.
4: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
6: Реклама.
7: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
8: Вечерний шопинг в Билд. 25 сентября с 17 до 23 часов скидка 18% от 100 рублей. Ждем вас по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт buildshop.by. Телефон 599-69-69.
9: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
10: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
13: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
14: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
15: Это была реклама. А дальше мировой хит.
16: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
17: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
18: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Итак, друзья, у нас начинается игра «Стоп-спойлер». 7 часов 53 минуты. Что вам нужно сделать? Полина сейчас расскажет.
1: Достановить спойлер от Сафронова. Да. Целую минуту Петя будет очень подробно описывать какой-то фильм. Название уже...

0: парит в небе, мы видим невероятной красоты пейзажи. Огромные каменные острова, обросшие джунглями и растениями, парят в небесах. Вдруг на экране появляются две птицы, напоминающие, каких-то птеродактилей. На этих птицах сидят два синих человечка, и они лихо управляются этими птицами, летают между этими островами, как будто бы гоняясь друг против друга на перегонки. Вдруг один предлагает другому: давай, кто быстрее? И они резко вниз устремляются с невероятной скоростью вдоль какой-то скалы. Долетают до одного из парящих островков, приземляются и подходят радостно друг к другу.
1: Есть, правильно.

0: знаешь.
1: Есть, конечно.
0: Ну вот об этом нюансе ты и рассказывай.
1: Но правильный ответ, который мы принимали сегодня, это описание фильма, начало фильма «Аватар. Пламя и пепел».
0: Да.
1: Именно «Аватар. Пламя и пепел». Не «Аватар 3», не просто «Аватар». Фильм называется «Аватар. Пламя и пепел», поэтому именно такие ответы мы ждали. Легендарная сага Джеймса Кэмерона с невероятными головокружительными спецэффектами. Если не смотрели, гляньте. Если вы фанат, конечно, такого фантазийного жанра. Мне же, вот честно сказать, нравится первая часть, а уже вторая и третья. Ну, как бы так, ну вот, с ребенком посмотреть. Наверное.
0: Ну что, спасибо огромное всем участникам. Людмила же становится нашей победительницей. И сертификат на квест «Клаустрофобия» достается именно вам. «Клаустрофобия» — это 7 квестов для любого возраста и любой компании. «Гарри Поттер», «Симпсоны», «По следам Алисы», «Призрак оперы», «Пятый элемент», «Код да Винчи». «Клаустрофобия» — это неординарные дни рождения и любые праздники. Скидка 10% по промокоду «Юнистар». Телефон 29-710-87-13, сайт phobia.by. Зарядная станция. Зарядная станция. Юнистар.
2: Юнистар. Хит за

0: А мы продолжаем веселиться и радовать вас. Друзья мои, об одном невероятном рекорде расскажем вам через 7 минут.
1: Да, возможно, вы захотите его повторить. Все подробности совсем скоро. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
0: Доброе утро.

0: Галя, у нас отмен... Галя, у нас замен... Галя, у нас оплата!
1: Круг для вас будет как раз.
0: И что, получится оплатить?
1: Конечно! Ведь Круг – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
2: Круг плюс «Белвеб-касса» 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
3: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрас.

Беларуси 8.00. С новостями Александр Романов. В Минске сегодня включают отопление, но не везде. Сперва оно появится в социально значимых учреждениях, детских садах, школах, клиниках, музеях и гостиницах. Такое решение власти приняли из-за снижения температуры и наступления осени. После социально значимых объектов потеплеет в жилфонде, общежитиях и театрах. Для этой группы объектов используется более низкий температурный порог – плюс 8 и ниже на протяжении 3 суток подряд, сообщает ОНТ. К слову, в Беларуси на сегодня объявили оранжевый уровень опасности. Он действует в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. Синоптики прогнозируют там сильные дожди. Тем временем в Минской области на сегодня объявили желтый уровень опасности из-за туманов. Также Белгидромет предупреждает о сильном северо-западном ветре. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Белорусские водительские права теперь действуют и в Кыргызстане. Это упростит жизнь тем, кто часто ездит между двумя странами, работает за границей или планирует переезд. Теперь можно поменять права в другой стране без сдачи теоретических и практических испытаний, но только после получения разрешения на постоянное проживание. И в завершение. В мире новый рекорд по сборке кубика Рубика. Его установила 6-летняя девочка из Китая. Она 5 раз подряд собрала головоломку со средним результатом 4 секунды 27 миллисекунд. Причем свой предыдущий рекорд она установила всего 3 дня назад. Девочка тренируется по несколько часов в день и уже знает наизусть больше 1300 алгоритмов сборки кубика. Рекорд установили на соревнованиях в китайском Гуанчжоу. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 44 копейки, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. И к новостям компании. Компания «Камака» получила 3 высшие награды премии номер 1 2026 года. По итогам комплексной оценки победителями в 3 номинациях стали майонез, кетчуп и горчица «Камака». Премия номер 1 в очередной раз подтвердила многолетнюю приверженность потребителей к бренду и стабильно высокое качество майонезов, соусов и кетчупов «Камака». Только по 30 сентября в Зика скидки до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Витебске и Могилеве дождь до плюс 12, в Бресте и Гродно до 16, тепла и без осадков. В Гомеле и Минске кратковременный дождь до 13 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Утреннее шоу, друзья, говорим о невероятных рекордах. Ну, 8 часов и 7 минут. Полина Летова в зарядной станции сейчас обо всем расскажет. Давай, Полин.
1: 6-летняя девочка из Китая побила мировой рекорд. И она собирает кубик Рубика за 4,27 секунды.
0: Слушай, ну, классный, конечно, рекорд. Очень классный, быстро. Обалденный. Но откуда вот такие рекорды берутся, когда очень быстро ты что-то собираешь? Это, знаешь, когда вот моему товарищу Василию Юрьевичу в дверь домофона позвонила жена, говорит, дорогой, я поднимаюсь, а он с друзьями шахматы на столе, ну, играли же всю ночь в шахматы, вот.
1: Понятно. А
0: рядом козла забивали, вот, и, собственно говоря, все это убирается за 34 секунды и 10 сотых, и Василий Юрьевич с мудрым видом, держа в руках томик Достоевского, ну, правда, с названием «Идиот», сидит в кресле и изображает...
1: И делает вид, да?
0: Да, что он всю ночь читал.
1: А я расскажу, мы с друзьями, нам еще, ну, лет по 17 было, устраивали вечеринки. Родители моего друга уезжали на дачу. Mm-hmm. Причем мы знали, что уезжают они на субботу и воскресенье. Mm-hmm. Соответственно, два дня. Мы, ну, что, сидели, музыку слушали, что пальчиком по ковру водили, рисунки обводили. И вот в какой-то момент в субботу вечером, там уже полночь, понимаешь, а у

0: ковру, да? Понимаешь? Мы еще и по парам разбились, ну, чтобы удобнее было.
1: Чтобы удобнее было обводить.
0: И тут позвонили в дверь, и мы понимаем, что пришли его родители. Слушай, это вот тут вот 4:23:15 секунды.
1: Что надо было сказать? Присоединяйтесь к нашему ковру.
0: Мама была одна, понимаешь? Если бы она с папой, ну, вот, хоть бы пара нашлась.
1: Вопрос, что же, почему вот, ну, вот вы-то взрослые, там, ну, я привожу пример тоже взрослой семейной жизни, а вот как девочка в 6 лет таким навыком? Да все просто. В какой-то момент, играя в кухне бабушки, упала старинная ваза, и бабушка с криком: «Машенька, где же моя ваза?» Он: «Пра-пра-пра, бабушка, шух, бабушка, вот она!»
2: Зарядная станция. Партнер шоу — сеть магазинов «Мегатоп». Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города. Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: Утреннее шоу на Юнистар 8.12, друзья, и у нас начинается рубрика «Непопулярное мнение».
1: Написала нам Ольга на сайте Юнистар Бай, также можете сделать и вы, оставив ваше непопулярное мнение у нас на сайте, а мы уже со слушателями будем разбираться, так это или нет, популярно или нет. Оля пишет: «Завидую соседям, живущим на первом этаже. Мы живем на высоком этаже, если ломается лифт, то всегда ходим ногами».
0: А мы руками. А что? Мне так удобнее на руках.
1: А ребята, еще живущие на первом этаже, открывали окна и так передавали друг другу пакеты с продуктами. Даже в подъезд не надо было заходить. В общем, мнение такое: жить на первом этаже — это круто.
0: Это интересно, передавали пакеты. Это муж пришел, говорит: «Дорогая, пусти». Она говорит: «Давай пакеты».
1: Пакеты и дуй дальше. Не, ну, наверное, речь про ребенка, который что-то покупал. Так вот, мнение у Оли, которое, значит, непопулярным звучит так: жить на первом этаже — это круто.
0: Ну, хорошо. Давайте посмотрим. Если вы согласны, друзья мои, ставьте лайк нам в Телеграм, если вы считаете, что действительно это круто жить на первом этаже. Если вы не согласны с этим мнением, ставьте традиционно дизлайк, пальчик вниз. Ну, а мы посчитаем в процентном соотношении ваши голоса и сообщим вам через несколько минут, насколько это мнение популярное или нет.
1: 29-610-9950. Номер нашего Телеграма. Ждем ваше мнение.
2: А пока ситуация на дорогах. Давай, включи подлогу, петь.
3: Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Подлогу, подлогу. На тебе музыку, подлогу. Вот,
2: спасибо большое, а то я уже волноваться начал.
0: Ну, Саша, в твоем возрасте уже нужно сдерживать себя.
2: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Большой затор на Кольцевой от Монтажников до Каменной Горки, а также от Малиновки до Калядичей.
4: Реклама.
5: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
6: Выгодное предложение на 21 век Бай до 27 сентября. Бумага светокопий формата А4 плотностью 80 граммов и 500 листов в упаковке всего 11 рублей 99 копеек. И кэшбэк 30%. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
7: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
8: Любая запчасть за пару кликов. Бампер-бай решает.
9: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте

0: до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер – препарат Пробактолор.
4: Носик, ушко,
5: горло, ротик.
6: Для поддержки пробиотик.
7: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор.

0: Непопулярное мнение. В 8 часов 22 минуты подводим итоги. Сегодня мнение такое высказал нам кто?
1: Оля. Оля нам писала на сайт Unistar Buy. Жить на первом этаже – это круто.
0: Но сама-то Оля на первом этаже не живет, как она объясняла в поясниках. Она просто наблюдала за теми, кто там за соседями, которые живут на первом этаже, какие-то плюсы находила в том, что там лифтом пользоваться не надо. Значит, вот итоги нашего опроса. В процентном соотношении 70 на 30. Как вы думаете, друзья мои, в какую сторону 70, в какую 30?
1: Ну, я вижу, поэтому это вопрос к Саше.
2: Ну, я думаю, что Саша не зряч, да. Что людям не нравится же.
0: Здорово.
2: Я на ощупь. Я думаю, что на первом этаже не нравится людям жить.
0: Не нравится. Молодец, абсолютно точно. 70% считают, что это не круто. 30% считают, что все-таки да, круто.
2: Хотя свои плюсы есть.
0: Есть.
1: Слушай, много на самом деле.
0: Нет, смотрите, давайте так. Есть сейчас в там, на новостройках, например, в Новой Боровой куча опций. Это сейчас не реклама. Это просто куча опций того, что да, плюсы там есть квартиры, когда с отдельным входом на первый этаж, есть квартиры там с террасами на первый этаж. У меня жена очень хотела квартиру с террасой. Я говорю, ты понимаешь, что ты будешь сидеть на этой террасе и...
1: А вот ровно рядом.
2: Но не факт, что только ты.
0: Да. А сейчас с высоты 7-го этажа она смотрит и говорит, как круто все-таки, что не взяли с террасы.
1: Ребят, а вообще-то квартира на первом этаже они даже чуть дешевле стоят.
0: Вот. Я, кстати, хотел этот аргумент привести, потому что, ну, наверное, самый подтверждающий аргумент того, что это не... Ну, если нравится, пожалуйста, конечно, многим-то нравится, мы же сейчас ничего не осуждаем, но в плане того, что все-таки мнение не популярное, потому что, наверное, если бы было супер круто, то и стоили они бы как пентхаусы.
1: А если ты чечеточник, то тоже очень удобно жить на первом этаже, но снизу соседей нет, но отстукивай себе сколько нравится.
0: Бедные мыши. Как попасть в ритм, думали они.
1: Спасибо за ваши истории. Ваше мнение.
0: Спасибо.
1: Ждем дальше. Следующее непопулярное мнение на сайт нам Unistar Buy.
0: Полиночка, прости, пожалуйста, какие истории ты читала сейчас? Ты лайки и дизлайки воспринимаешь как истории? Тогда, моя хорошая, ты самая начитанная ведущая утреннего шоу. Зарядная
3: станция. Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Вы слушаете
3: Радио Юнистар.

0: Партнер шоу «Магазины Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
1: «Прилипал» всех собирай, в мини-копеечку играй.
2: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «Прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Мы продолжаем утреннее шоу на Юнистар и через 7 минут поговорим вот о чем.
1: Расскажем вам про устройства, которые вызывают прилив радости.
0: Блин, ну ты... Ну, серьезно, в утреннем шоу дети же слушают.
1: Да.
0: Какие устройства, которые у тебя вызывают?
1: Я расскажу. А про какие-то не расскажу, запомните, да? Что-то озвучу, что-то нет. Ну, понимаете, да?
0: Шоу постепенно накаляет страсти утренние, да. Послушаем, что за устройство вызывает у Полины радость. Сколько ты лет в браке уже?
1: С каким мужем?
2: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?

0: покупай и продавай на Бампербай.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
5: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большой.

0: имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
1: Это была реклама.
2: Доброе утро. В Беларуси 8.31. Сейчас новости коротко. В Минске сегодня включают отопление, но не везде. Сперва оно появится в социально значимых учреждениях, детских садах, школах, клиниках, музеях и гостиницах. Такое решение власти приняли из-за снижения температуры и наступления осени. Однократная виза в Египет подорожает для белорусов с начала следующего года. Ее размер составит 33 доллара. Предыдущий раз стоимость повышалась в марте 2026-го. Тогда она дошла до 30 долларов. Подробности есть в сети. В Минске завтра пройдет единый день безопасности дорожного движения. ГАИ будет следить за наличием фликеров в темное время суток, соблюдением правил водителями и пешеходами. Инспекторы обратят внимание также на скорость, использование ремней безопасности и другие нарушения. В «Формуле-1» сократят дистанции гонок. Такое решение приняли на заседании комиссии чемпионата. На нем утвердили, что дистанция сократится с 305 километров до 290. К слову, это разница в 2 или 3 круга, зависит от дистанции.

0: каждому. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону +375 29 537 44 44. Белгазпромбанк вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банкам на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в Белгазпромбанке. Процентная ставка в течение первого года составит 12,8% годовых и 14,9% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на belgazprombank.by. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – спрей для горла «Пеларго».
2: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
3: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей «Пеларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланира Фармакар Беларусь» по лицензии «Ланира ЛЛП» Великобритания.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Витебске и Могилеве дождь и до +12, в Бресте и Гродно до 16, тепла и без осадков, а в Гомеле и Минске кратковременный дождь и до 13 с плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается.
1: Ну и давайте расскажем про устройства, которые вызывают быстрый прилив радости, удовольствия, приятных ощущений. Ведь их главная фишка – вызывать вау-эффект. Это все называется одним словом – дофаминовые гаджеты. Mm-hmm. Итак, смотрите, я рассказываю. Возможно, они у вас есть дома, но вы так и не знаете, сколько удовольствия от них можно получить.
0: Давай.
1: Первое – это разные левитирующие ночники и лампы. Знаете, есть такие, которые парят в воздухе за счет магнитной левитации. Да, вот у тебя ночник, который парит в воздухе. Ну, классно.
0: Ночник, который парит в воздухе, это когда Иван Павлович пришел за покупками, ничего себе, ночник уже в воздухе, пойду я домой.
1: Ну, окей, допустим. Есть еще дофаминовый гаджет, это разные проекторы звездного неба или полярного сияния. В общем, в комнате такую создаешь себе сказочную атмосферу. Или просто очень крутой проектор. Знаешь, у меня вот знакомые установили себе на даче, поставили там джакузи.

0: Они просто испытывают какие-то невероятные эмоции.
1: Если еще раз машине... проектором близ диканьки.
2: Или в машине звездное небо сделать.
0: В машине звездное
1: Саша
0: небо.
1: Берет отвертку, вот так потыкал. Вот. И говорит жене, смотри, дорогая, звездное небо, любуйся.
0: Ладно, ребят, а вот про портативные принтеры для наклеек, такие карманные термопринтеры, вы же знаете, они за пару секунд распечатывают любую там заметку, фото, мемчик, да? Знаете такую штучку?
2: Еще меня... татушки делают так.
0: Да, про татушки вот не знала, а про портативный мини-принтер знаю. У меня сын так шпаргалочки себе делает, но... Ой, сказала. Но теперь же все знают. Ну, классная же штучка, а вау-эффект какой, а? В общем, огромное количество разных дофаминовых гаджетов. Есть и прозрачная клавиатура. Ты так на нее нажимаешь, а она издает еще приятные звуки.
1: Я думал, есть же прозрачная клавиатура, а сын дома кричит, мать, у меня нет клавиатуры. Да нет, сын, вот она, смотри.
0: Есть.

0: шоу компания «Белтелеком».
1: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
2: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
3: Видеоконтроль от «Белтелеком» – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
4: Это Юнистар.
5: Юнистар.

0: Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. 8 часов и 43 минуты. У нас начинается рубрика «Говорит страна».
1: Да, здесь мы разыгрываем гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы». Традиционно отдаем подарок тому, кто пришлет нам самый классный, креативный ответ на вопрос. Вопросы звучат у нас каждый день разные, но ответы всегда только голосовые принимаем. Это важно.
0: Слушайте, на этой, по-моему, неделе была новость о том, что популяция медведев очень сильно возросла у нас в Беларуси.
2: Да, 10 раз.
0: Да, 10 раз возросла. Да. Друзья мои, что сказать медведю, если ты его встретишь?
1: Привет.
0: Ну, ты же понимаешь, что от сказанной твоей фразы зависит финал встречи. Вот, поэтому давайте голосовыми сообщениями.
1: Ну,
0: вот такой вопрос сегодня.
1: 29-610-9950 – это номер нашего телеграмма. Что сказать медведю, если вы его все-таки встретили?
2: А сейчас о ситуации на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 7 баллов из 10 возможных. Большой затор на Кольцевой от Малиновки до Каменной Горки, а также от Малиновки до Лошицы. Придется постоять и на Пономаренко от Бельского до Жукова.
3: Зарядная станция. Зарядная станция. Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Реклама.

0: гаджеты.
1: Сеть магазинов «Соседи» представляет. Черная купилка с 24 по 27 сентября. Инжир всего 15,99 за килограмм. Грудинка свиная всего 11,99 за килограмм.
2: «Соседи» всегда выгодно зайти.
1: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
3: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вега. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
4: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Фейри в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
5: 3цены. Остался всего один рекламный ролик.
6: На день рождения принято звать близких и друзей.
7: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33-630-7021.
8: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка». Во всех магазинах сети.
10: Прилипал, всех собирай, мини-копеечку играй.
11: Прилипалы в копеечке. Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

0: 8 часов 53 минуты. Подводим итоги главной буквы. Вопрос сегодня был связан с тем, что популяция медведей в Беларуси выросла в 10 раз, сообщают нам. И вот спрашивали, что сказать, если вдруг Мишку встретите. Как быть в этой ситуации?
1: А у нас есть топ-3 варианта. Давай послушаем от Александра.
0: Давай.
2: А Маша с тобой?
1: Вот что волнует мужчин, понимаешь? Ты-то ладно, а где Маша?
0: Евгений, Маша была на завтрак.
3: Не пора ли нам подкрепиться?
1: Да, пора.
0: И Дмитрий.
4: Блин, тебе махорку и балалайку, так вылитый тесть.
0: Так, ну выбирай между Дмитрием и Александром.
1: Ой, ну Дмитрий, конечно.
0: Дмитрий за махорку и балалайку, да?
1: Классно, оригинально, интересно, спасибо. Гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макс» от компании «Эос Матрасы». Маша.
5: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
6: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
7: Вы слушаете.
1: Вы слушаете.
7: Радио «Юнистар».

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжится.
1: Продолжится.
0: Молодец.
1: Да. Ты порепетируй еще это слово.
0: Продолжится. Ну, я буду репетировать, а мы давайте готовиться к рубрике «Словарный запас».
1: Здесь слово посложнее какое-то.
2: Знаете, есть такие люди, которые преувеличивают свои эмоции. Вот как Полина, например, ты пить пошутишь, а Полина сразу такая:
1: а на самом деле ни ха-ха-ха ни разу.
2: Вот расскажу, как это все называется.
0: Как неудобно твоему мужу.
1: Чего? В общем, все подробности совсем скоро. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.

0: 17 до 23 часов скидка 18% от 100 рублей. Ждем вас по адресу: гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Buildshop Buy. Телефон 599-69-69.
1: Запчасти покупай и продавай на Бампер Бай.
2: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ Банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ Банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
1: МТ Банк.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
5: Милдронат 250 миллиграммов для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО Гриндекс Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграмм.
6: Это была реклама.
7: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг. Белювелирторг празднует свой 78-й день рождения!

Доброе утро. В Беларуси 9:00. С новостями Александр Романов. В Беларуси на сегодня объявили оранжевый уровень опасности. Он действует в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. Синоптики прогнозируют там сильные дожди. Тем временем в Минской области на сегодня объявили желтый уровень опасности из-за туманов. Также Белгидромет предупреждает о сильном северо-западном ветре. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Однократная виза в Египет подорожает для белорусов с начала следующего года. Ее размер составит $33. Предыдущий раз стоимость повышалась в марте 2026-го. Тогда она дошла до $30. К слову, туристам, которые прилетают в международный аэропорт Шарм-эль-Шейха на срок до 15 дней, платная виза не нужна. Они могут получить бесплатный синайский штамп, если не планируют покидать Южный Синай. О спорте. Хоккеисты Минского «Динамо» отправились в Москву, где сегодня сыграют с местными одноклубниками. Начало поединка в 19:30. А в субботу «Зубры» встретятся с шанхайскими драконами в Санкт-Петербурге. Начало в 17:00. Напомню, регулярный чемпионат минчане начали с 4 поражений, после чего выиграли 2 домашних матча. С 7 очками столичный клуб занимает 7 место в западной конференции. И в завершении бесплатный медицинский ИИ-помощник запустили для жителей развивающихся стран. Платформа от компании Anthropic может отвечать на вопросы о здоровье и помогать людям получить предварительную информацию о возможных проблемах. Разработчики рассчитывают, что сервис будет особенно полезен там, где доступ к врачам и медицинским специалистам ограничен. При этом ИИ не заменяет полноценную консультацию врача. Платформа доступна бесплатно и работает онлайн, пишут Минск-Новости. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 44 копейки, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. И к новостям компании. Профессиональная премия «Эффективность»

0: Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. 9 часов 12 минут. У нас впереди главная буква. Предлагаем сыграть всем.
1: А давайте. Главное, запоминайте номер наш 8017-242-9950. Дозванивайтесь прямо сейчас. И не забывайте о том, что здесь у нас разыгрываются классные подарки от Центра молодости Yellow Birds. Релакс-программа «Детокс похудения СПА».
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Большой затор на кольцевой от Озерцовского тракта до Мазурова, а также на Филимонова от Прониковой до Запорожской.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Реклама.

0: 23 января 2029 года.
1: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
3: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Мечты.

0: У нас начинается главная буква. 9 часов 22 минуты. Знакомимся с участником игры.
1: Знакомлю. Играет с нами сегодня Анастасия. Анастасия – директор спортивной организации. Настя, доброе утро.
0: Здравствуйте, Настя. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Что за спортивная организация у вас?
2: Физкультурно-оздоровительный центр. У нас несколько...
0: А я думал, что у вас футбольный клуб свой какой-нибудь, знаете, как...
2: Футбольная команда есть.
0: А есть футбольная команда. А вы сами как?
2: И волейбольная, баскетбольная у нас много команд.
0: Ну, это баскетбольная, это вот Чикаго Буллс вашу, да? Понятно.
2: Неплохо было бы.
0: А это самое... А вы сами какой спорт больше всего любите?
2: Волейбол.
0: Волейбол. Играли или смотреть?
2: И играть, и смотреть.
0: Ну, вы профессионально занимались волейболом или просто...
2: Ну, на уровне области, скажем так, не на республике.
1: Ну,
2: да.
1: Понятно. Класс, это профессионально, я считаю. Ну... Непрофессионально, это я у себя на даче с сыном. Вот это непрофессионально.
0: И это лето называется бадминтон.
1: А, извините.
2: И бадминтон мы тоже играем. Бадминтон, кстати, очень сложно играть. Это технический олимпийский вид спорта.
0: Мы знаем, но вы, простите, вопрос, вы вообще работаете там или вы только играете?

0: обидывают.
1: Вот все так думают, что мы тут развлекаемся, играем, но, к сожалению, нет времени.
2: Ясно.
1: Да, мы занимаемся же организацией, чтобы люди занимались, дети занимались, да, потом проводим мероприятия, группы организовываем.
2: Смотрите, для разных давайте сейчас вот представим, что я пришел к вам в гости с просьбой организовать мне спортивное мероприятие, да? Ваша задача отвечать на мои вопросы, потому что я как человек, как клиент с расспросами. А ваша задача на мои расспросы отвечать. Но сложность в том, что отвечать вам можно только словами на ту букву, которая выпадет. Слова на другие,
1: поняла, да.
2: Да, слова на другие буквы использовать нельзя. Ну, а сейчас мы запустим генератор и узнаем, как вам придется держать оборону.
3: Главная буква сегодня...
2: Буква Т. Татьяна.
3: Ага. Так, Настенька, нужно целую минутку продержаться, но у вас все получится.
2: Все получится.
3: Только на букву Т. Хорошо, ответы? Ну что, запускаем таймер, да? Поехали!
2: Только на всем не рекомендовали вашу организацию. Сказали, что у вас можно хорошо использовать и провести время. Но скажите, вот получится ли от мероприятия сбросить лишний вес?
1: Точно.
2: А сколько килограмм?
1: 3.
2: Ничего себе, 3 килограмма. Это сколько мы будем часов играть? Не, давайте так, во что мы будем вообще играть, чтобы с 3 килограмма забыть?
1: Теннис.
2: Теннис, сколько часов?
1: 3.
2: 3 часа в теннис, 3 килограмма в час. Хорошая, интересная математика, мне нравится такая. То есть если будем играть 10 часов, будет 10 килограмм, правильно?
1: Так.
2: О, а еще какие спортивные развлечения вы предложите?
1: Туризм, танцы.
2: Так. А есть ли у вас, ну, что-нибудь, чтобы подкачаться?
1: Тренажерка.
2: Слушайте, ну у вас столько всего, мы к вам идем, да еще и на букву Т. Все. Здорово справились, прекрасно, поздравляем вас. Даже вообще легко мне показалось.
3: Мне тоже. Ну что ты хочешь? Директор, понимаешь? Все,
2: руководитель.
3: Подарок от центра молодости Yellow Birds достается вам. Это релакс-программа «Детокс похудения СПА». Здесь ленивая кардио, навыколайф, массаж буковыми роликами, обертывание, сауна в термодеяле, травяной чай или кислородный коктейль.
4: Рубрику представляет Центр прыгажости и коррекции фигуры Yellow Birds.
5: Не, ну рыбалка это лепшее, что есть у нас.
6: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Яскравая, вытанженная! Ох, сябра мой! Здается, я пропадаю!
4: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds. Центры молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds. Это то, что працует. Телефонуй 1-338-38-39.
7: Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: Что ждет нас впереди? 9 часов и 29 минут.
1: Нелепые заголовки. О. Я уже их нашла. Ты будешь комментировать. Должно получиться смешно, чтобы четверг как-то радостнее проживался.
0: Хорошо. Будет проживаться радостнее. И главное, жевать активно.

0: Реклама.
1: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске, областных и районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
2: Хочется лениться. Отлично.

0: рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
1: Любая запчасть за пару кликов. Бампер-бай решает. На день рождения принято звать близких и друзей.
2: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33-630-7021.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Это была реклама.
5: Доброе утро. В Беларуси 9:30.

0: Они планируют запускать от 20 до 40 зарядок в месяц. Например, они появятся в старых дорогах, Щучине, Витебске, Мяделе, Солигорске и Барановичах. Хоккеисты Минского «Динамо» отправились в Москву, где сегодня сыграют с местными одноклубниками. Начало поединка в 19:30. А в субботу «Зубры» встретятся с шанхайскими «Драконами» в Санкт-Петербурге. Начало в 17:00. Бесплатный медицинский ИИ-помощник запустили для жителей развивающихся стран. Платформа от компании Anthropic может отвечать на вопросы о здоровье и помогать людям получать предварительную информацию о возможных проблемах со здоровьем. Сервис доступен бесплатно и работает онлайн, пишет Минск Новости. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – раствор для горла «Пеларго».
2: Мужчины, я дома.
3: А у нас горло болит.
4: Щекочет и першит.
2: Что ж, придется идти в аптеку.
5: Только нам возьми раствор спеларгонии.
6: Раствор для полоскания горла и ротовой полости Пеларго. С растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор Пеларго способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламир Фармакар Беларусь», лицензия «Ламир ЛП», Великобритания.
0: И о погоде. По информации «Погода Бай», сегодня днем в Витебске и Могилеве дождь и до плюс 12, в Бресте и Гродно до 16 тепла и без осадков, а в Гомеле и Минске кратковременный дождь и до 13 с плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Утреннее шоу продолжается. 9 часов 38 минут. Что у нас происходит?
1: Нелепые заголовки. Времечко! Такое, когда нужно поднимать настроение всем. Я рассказываю, ты комментируешь. Угу, готов? Да?
0: Давай.
1: Да? Поехали. В Сингапуре куриные тушки, из которой собирались сварить суп, устроили спа-процедуру в кастрюле.
0: Иногда то же самое можно сказать и о сидящих в джакузи.
1: И к чему-то готовят. Это у нас на первое.
0: Давай дальше.
1: Так, ладно. В США новость. Длина рекордной колбаски составляет 130 метров.
0: Ну, правда, те, кто колбаску готовил, говорят, что 131.
1: Да, бла-бла. Хорошо, дальше. Обновление сломало умные холодильники Samsung.
0: То, что обновление тупое.

0: Утреннее шоу продолжается. Впереди у нас все тайны, которые вам нужно знать, чтобы беспрепятственно пройти четверг.
1: Боже, единственная тайна, которая мне нужна для этого, это пароль от карты мужа.
0: Ну тебе ж надо вдруг, мало ли, что трамвай выскочил, ты, чтобы сохраниться.
1: А, кстати, гороскоп.
0: Начать с того же места.
1: Гороскоп через 7 минут.
2: Давайте. А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Ленина от Ульяновска до Независимости и на Сурганова от Платонова до Куйбышева.

0: Партнер дорожной информации, сайт по покупке и продаже запчастей «Бампер Бай». Запчасти покупай и продавай на «Бампер Бай».
1: Для детей старше 16 лет.
2: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, я Саша Козырев, и сегодня в «Наконец-то шоу» я расскажу, почему полезно спорить с коллегами и кто разбил вазу за 5 миллионов долларов.
2: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
4: Реклама.
5: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
6: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом «Намары» от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на mtbank.by и по телефону 509-99-99.
0: МТБанк.
7: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно и это так круто.
8: Сеть магазинов «Соседи» представляет. Черная купилка с 24 по 27 сентября. Инжир всего 15,99 за килограмм. Грудинка свиная всего 11,99 за килограмм.
9: Соседи, всегда выгодно зайти.
8: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
12: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности.

0: утреннее шоу на Юнистар. Мы продолжаем. И у нас прямо сейчас время утреннего гороскопа.
1: Счастливчика дня еще назовем. Вот да. Сегодня, Овны, для вас самый эффективный путь — это не противиться обстоятельствам и плыть по течению.
0: Бывает такое. Тельцы, вы сегодня будете влазить во всякие авантюры.
1: Так, ну что, Львы, сегодня, извините, Близнецы.

0: Близнецы, никакие непредвиденные обстоятельства не смогут сбить вас с ритма.
1: Раки, вам сегодня день обещает пройти интересно и позитивно, но в том случае, если вы будете смотреть на него с позитивом.
0: Львы, а у вас сегодня очень много новых открытий, новые люди, новые впечатления, новые эмоции, все приятно.
1: Девы, сегодня прекрасно для вас подойдет режим такой, знаешь, вот если можно было переключить, как на смартфоне, там режим сна, а вот да, у вас режим ничего не делания.
0: Класс. Весы, что сегодня происходит? Сегодня вот эта пружинка, она вот потихоньку сжимается, то есть вот-вот и взорветесь.
1: У Скорпиона есть какие-то заботы в голове, которые нужно отбросить. И если вы с этим справитесь, то, несмотря на недовольного руководителя, день у вас пройдет прекрасно.
0: А Стрельцу будет полезен полноценный отдых в кругу самых близких.
1: У Козерога сегодня есть шансы сделать что-то, что не получалось раньше.
0: Водолей, ожидают вас сегодня сюрпризы и повороты.
1: Рыбы сегодня по-новому посмотрят на старое.
0: Хорошо, и по-старому на новое. Ну что, давай узнаем.
1: Давай, кто это у нас?
0: Это львы. Сегодня столько всего нового и интересного у вас, не пропустите.

0: Шоу «Магазины Копеечка». Акция «Прилипалы» мини. Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, всех собирай. Мини-копеечку играй.
2: Прилипалы в копеечке. Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06.

0: 95.
1: Знаешь, как говорят, повторение мать...
2: И отец.
1: Нет, повторение мать... Мальчика по фамилии повторение.
2: Это тоже правильно. В общем, и мы собираемся заняться тем же самым. Повторить все самые интересные новости. Ну, правда, уже через 7 минут, так что вы потерпите немножко. Если что-то пропустили, то коротко все вам расскажем. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
1: Доброе утро. Зарядная станция.
3: Реклама.

0: 3,69 за 800 миллилитров. Выгодно с Гипай и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
2: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-632.

0: купила в кредит. Шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
1: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
0: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг.
4: День рождения Белювелирторг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелирторг. Раздели

Доброе утро. В Беларуси 10:00. С новостями Александр Романов. В Беларуси с октября изменятся правила оплаты общежитий. Со следующего месяца жильцам придется платить за такие услуги, как уборка коридоров, кухонь и холлов, а также электроэнергию за освещение мест общего пользования, лифтов и оплату труда работников общежитий. Кто именно будет оплачивать эти услуги, зависит от нескольких факторов. Например, дата заселения в общежитие, включение или не включение в специальный перечень, является ли жилец работником предприятия, к которому относится общежитие, сообщает ОНТ.

Нарочи, Браславе и на погранпункте Брузге. Станции можно будет найти в Яндекс.Картах, Google Maps и 2GIS. Тем временем Белшина запускает в серию шины для электрокаров. Сделать это хотят в начале следующего года. В компании отметили, что у электричек есть определенные конструкционные характеристики, которые необходимо выдерживать. В планах выпускать шины диаметром 19 и 20 дюймов. Чтобы наладить их серийное производство, необходимо около 6 месяцев, пишет СБ «Беларусь сегодня». И в завершение «Формуле-1» сократят дистанции гонок. Такое решение приняли на заседании комиссии чемпионата. На нем утвердили, что дистанция сократится с 305 до 290 километров. К слову, эта разница в 2 или 3 круга зависит от дистанции. Это связано с тем, что комиссия изменит соотношение мощности двигателя и электромотора, а еще должны измениться настройки расхода топлива. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 44 копейки, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. И к новостям компании. Компания «Камака» получила 3 высшие награды премии номер 1 2026 года. По итогам комплексной оценки победителями в 3 номинациях стали майонез, кетчуп и горчица «Камака». Премия номер 1 в очередной раз подтвердила многолетнюю приверженность потребителей к бренду и стабильно высокое качество майонезов, соусов и кетчупов «Камака». Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга «Будущее создается сегодня». Среди хедлайнеров, финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Awards 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на brand-day.by. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТ-банка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительно поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц. И зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем в Витебске и Могилеве дождь и до плюс 12, в Бресте и Гродно до 16 тепла и без осадков, в Гомеле и Минске кратковременный дождь и до 13 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Утреннее шоу на Юнистар вас приветствует, и мы обещали повторить все самое любопытное из того, что сегодня уже вам рассказывали. Коротко, для того, чтобы тот, кто прослушал, смог еще раз улыбнуться, может быть, или узнать что-то любопытное.
1: Давайте начнем с нового рекорда и снова кубик Рубика. И на этот раз быстрее остальных оказалась 6-летняя девочка из Китая. Чуть больше, чем 4 секунды.

0: секунды ей понадобилось, чтобы собрать кубик Рубика.
1: Что могло научить девочку так быстро собирать кубик Рубика? Ну, конечно же, старинная бабушкина ваза, внезапно сброшенная со стола, с вопросом входящей бабушки в кухню.
0: Слушай,
1: где же внучка вазочка?
0: Следующий рекорд она пазл будет собирать.
1: Да. Так, а мне очень понравилась история про то, что у нас совсем скупой.
0: Да, ну как, уже процесс начался, мультсериал.
1: Нет, я просто, не у нас, я не знаю, как у нас, совсем скоро он или не у нас, но перезапуск этого «Черного плаща» произошел.
0: Да, мультика.
1: И совсем скоро мы сможем где-то, наверное, его увидеть, этот мультик.
0: 35 лет не было его на экранах.
1: 35 лет, угу. Где-то ходил в «Черном плаще». Я думаю, кто в парке, вот, а это он.
0: Это вот этот, селезень.
1: Да, в общем, сейчас на экранах.

0: Ток-шоу компания «Белтелеком».
1: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
2: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
3: Видеоконтроль от «Белтелеком» – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
4: Это Юнистар.
5: Юнистар.

0: Ставки на хит начинаются 10-10. Мы с Полиной принесли по песне. Вы можете выбрать любую из них после описания, написав наши фамилии в Телеграм. Сафронов или Летова. Таким образом, оставите свой голос за хит, который вам хочется услышать.
1: Да, мне, конечно, возмущает хит, который я сегодня принесла. Нет, он-то мне нравится, но вообще возмущает. Если вы тоже возмущены, рассказываю чем. Она хороша, красива, обаятельна и спортивна.
0: А он подлец.
1: И, ну, что-то там не задалось в отношениях. И она говорит, пожалуйста, не покидай меня, пожалуйста.

0: Вот давайте послушаем, как она там страдает, и так никогда делать не будем.
1: Не будем.
0: Пишите Летова в Телеграм. 29-610-9950.
1: Слушай, ну у меня просто сегодня не песня, а призыв, ну во всяком случае призыв, название. Очень похоже, кстати, перекликается со смыслом твоей песни. Но у меня более свежий хит. Если вот твой, он как бы такой проверенный временем, хорош, у меня более свежий. А темы перекликаются. Поэтому, если хотите послушать мой хит, пишите Сафронов в Телеграм, ну и буквально через минуту узнаем, чей хит будет.

0: старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, я Саша Козырев, и сегодня в «Наконец-то шоу» я расскажу, почему полезно спорить с коллегами и кто разбил вазу за 5 миллионов долларов.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.
3: «Наконец-то шоу». Реклама.

0: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
1: Запчасти покупай и продавай на Бампер Бай.

0: 31 20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.

0: сегодня победил, сейчас узнаем в ставке на хит. Но второе место сегодня у хита, который принес вам я. Называется он «Don't leave me», «Не покидай меня».
1: Как
0: акцент Миши Миллера и Сера.
1: Не говорил, это новиночка, давайте за новый хит, он так-то посвежее будет. Мы все-таки за старые проверенные.
0: Так, давай.
1: Спасибо. Я вот, смотрите, думаю, если ты классная девчонка, никогда не нужно вот это делать. Pink, please, don't leave me.
0: Классный хит, будем слушать, друзья. Встретимся уже в пятницу на Юнистар.
1: Ой, как это приятно звучит. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Пока.

0: Don't leave.
1: Шоу «Зарядная станция» закончилось. Но «Юнистар» продолжает заряжать энергией. Через 5 минут...

0: Реклама. Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены. Вечер музыки и поэзии. Созвучие. В музыкальной гостиной Татьяны Старченко будут звучать стихи Тютчева, Пастернака, Цветаевой и других поэтов. В исполнении фортепиано и виолончели гости вечера услышат музыку Баха и Генделя, Чайковского и Шопена, Сибелиуса и Десятникова. Малый зал Белгосфилармонии. 25 сентября. Для зрителей старше 6 лет.
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
0: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
2: Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
0: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
3: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
0: Остался всего один рекламный ролик.
4: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
0: Это была реклама.
5: Юнистар продолжает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Юнистар.

0: дальше. Хит за хитом.
1: Всем доброе утро, вы в компании Юнистар, у микрофона я, меня зовут Саша Козырев. Ну как у вас дела? Как ваше настроение? Есть еще силы продолжать эту рабочую неделю? Если нет, самое время сделать небольшую паузу, подзарядиться, возможно, кофеином. Ну а до конца этой недели осталось совсем чуть-чуть. И в этом добавим ускорение на этом отрезке дистанции хитами, которые прозвучат в нашем эфире. Под них время летит, согласитесь, незаметно. Bizarre от Мадонны и Мартина Гаррикса скоро в эфире. Уже скоро в эфире Юнистар Лазарев.
2: Твоя любовь, это...
1: И группа J5.
2: Твоя любовь.
1: Слушаем вместе хит за хитом весь день в эфире Юнистар.
3: Реклама.
4: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
5: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они – лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
6: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
7: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
8: 29 сентября в Большом театре Беларуси спектакль в стиле фэнтези. Опера-сказка Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Вас ждет приключение, где все решают смелость, ум и немного магии. Представьте себя на месте юноши с чистым сердцем, который случайно оказывается в центре невероятной и очень опасной истории. Спасет ли он прекрасную принцессу, рискуя жизнью? И победят ли силы света и добра власть тьмы?
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Готовьте с удовольствием, а покупайте с выгодой на 21 век бай. С 21 по 27 сентября чугунный казан Даврметалл объемом 10 литров с плоским дном всего 68 рублей 99 копеек. И кэшбэк 30%. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
9: Это была реклама.
6: Вы слушаете Юнистар.
11: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
12: «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг». По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

Доброе утро. В Беларуси 11.00. С новостями Александр Романов. В Минске сегодня включают отопление, но не везде. Сперва оно появится в социально значимых учреждениях, детских садах, школах, клиниках, музеях и гостиницах. Такое решение власти приняли из-за снижения температуры

0: и наступления осени. После социально значимых объектов потеплеет в жилфонде, общежитиях и театрах. Для этой группы объектов используется более низкий температурный порог – плюс 8 и ниже на протяжении 3 суток подряд, сообщает ОНТ. Мобильный интернет в белорусских поездах и на трассах будет стабильнее. В Минсвязи говорят, что сейчас работают над устранением так называемых «белых пятен» – мест, где связь пропадает или работает нестабильно. В первую очередь внимание уделяют дорогам класса «М». Улучшат качество интернета и на белорусской железной дороге. При этом полностью решить проблему быстро не получится. Для этого нужны дополнительные базовые станции, оптоволокно и другое оборудование, заявил министр связи Кирилл Залесский, сообщает Белта. Однократная виза в Египет подорожает для белорусов с начала следующего года. Ее размер составит $33. Предыдущий раз стоимость повышалась в марте 2026-го. Тогда она дошла до $30. К слову, туристам, которые перелетают в международный аэропорт Шарм-эль-Шейха на срок до 15 дней, платная виза не нужна. Они могут получить бесплатный синайский штамп, если не планируют покидать Южный Синай. И в завершении бесплатный медицинский ИИ-помощник запустили для жителей развивающихся стран. Платформа от компании Anthropic может отвечать на вопросы о здоровье и помогать людям получать предварительную информацию о возможных проблемах. Разработчики рассчитывают, что сервис будет особенно полезен там, где доступ к врачам и медицинским специалистам ограничен. При этом ИИ не заменяет полноценную консультацию врача. Платформа доступна бесплатно и работает онлайн, пишут Минск-Новости. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 44 копейки, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 59 копеек. К новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга ADMA Awards продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте admaawards.by. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – компания Белджи. Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Витебске и Могилеве дождь до плюс 12, в Бресте и Гродно до 16 тепла и без осадков, а в Гомеле и Минске кратковременный дождь и до 13 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
2: Как мы узнали из новостей, уже начинают потихоньку включать батареи, а значит, скоро станет тепло и в ваших офисах. Ну а мы постараемся вас согреть музыкой, которая наполнит ваши динамики. Уже скоро в эфире послушаем классный хит «Find a Way» от J5.

чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: За окном четверг, 24 сентября. Астрономическая осень официально наступила в северном полушарии Земли. Да, время летит быстро. И когда кто-то посмеялся над коллегами, которые начали готовиться к новогоднему корпоративу в первые дни сентября, а вот зря. Не заметите, как буду вас поздравлять с первым днем зимы. Время летит очень быстро. Поэтому мысленно уже готовимся к сезону, когда каждому из нас хочется чуть-чуть тепла. И, конечно, слушаем хит за хитом. Наш день продолжает Баста Раймс и Марай Керри.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: А ты знал, что объем знаний, словарный запас, системное мышление с возрастом достигают пика? То есть ты просто как мудрец становишься. У тебя, кстати, два полушария начнут работать. У молодежи одно, а у тебя два. Понимаешь, чувствуешь силу? Да, скорость обработки информации
3: не та.
2: Но если выдашь что-нибудь, то прям в десяточку.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата.
4: Круг для вас будет как раз.
5: И что, получится оплатить?
4: Конечно. Ведь Скрок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
5: Крок плюс Белвеб-касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
6: 29 сентября в Большом театре Беларуси спектакль в стиле фэнтези. Опера-сказка Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Вас ждет приключение, где все решают смелость, ум и немного магии. Представьте себя на месте юноши с чистым сердцем, который случайно оказывается в центре невероятной и очень опасной истории. Спасет ли он прекрасную принцессу, рискуя жизнью? И победят ли силы света и добра власть тьмы?
7: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
8: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
9: В Мила поспели скидки. Туалетная бумага Папия 4 штуки 4,59. Подгузники трусики Памперс 37,99. Антиперспирант Дионика 4,99. С 24 по 27 сентября. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Три дня переполоха, три цены. Готовы к мега-скидкам. Только с 25 по 27 сентября. Три цены. Домашний переполох. Скидки до 90% на множество товаров. Поторопись. Предложение ограничено. Три цены. Все самое выгодное. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
12: Это была реклама. А дальше мировой хит.
13: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
14: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
15: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Strangers от Kenny Grace в эфире не старая история о знакомствах, которые каждый раз развиваются по одному сценарию. Сближение, а потом отдаление. И вот вы снова чужие. И это похоже на нашу с вами работу. Вот смотрите, появилась новая задача. Сначала вы с проектом активно сближаетесь, ну а после сдачи хочется снова стать незнакомцами. Причем желательно до понедельника. Но если в песне повторяется неудачный сценарий отношений, то у нас есть все шансы закончить этот круг удачно. Согласовать последние правки и, наконец-то, уйти домой, но только вечером. Поэтому всем хочется пожелать продуктивного четверга. Ну а чтобы он прошел легко и незаметно, слушаем хит за хитом в эфире Нестар. Pay to Exist уже скоро. Возле дома твоего споет Лирик. Safe and Sound от Capital Cities. С этими исполнителями проведем ближайшие 10 минут в одной компании, но для начала будем расследовать очередное звериное дело.
1: Для детей старше 16 лет. Звериное дело на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор в Республике Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
4: Привет! Сегодня слушается дело про Джек Рассела Рекса. Стоит хозяину застелить кровать чистым бельем, как пес прибегает и начинает неистово скрести, копать и взбивать одеяло, превращая порядок в хаос. Зачем он крушит постель, расскажет звериный детектив, точнее, ветеринарный врач.
5: Ну, это поведение абсолютно естественно для собак. Рекс делает это не из-за того, что вредничает или хочет напроказничать. Им движет инстинкт маркировки территории. Новое и свежевыстиранное белье обычно пахнет порошком, кондиционером, в общем, химией. Таким чужим для собак. На лапах у питомцев расположены особые железы. Они интенсивно, перекапывая и взбивая постель, оставляют свой запах и возвращают этому месту правильный и безопасный аромат своей стаи. Ну, а еще это отличный способ обустроить такое теплое гнездышко для сна.
4: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра, в это же время на Юнистар.
1: Звериное дело.
6: Реклама.

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
2: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
3: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
4: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
5: Если матрас, то ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине ЭОС Бай. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС. Всегда доброе утро.
6: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44 733 77 33 18+.
7: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске, областных и районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belagroprombank.

0: открываем возможности для каждого.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер – препарат Пробактолор.
3: Носик, ушко,
4: горло, ротик.
5: Для поддержки – пробиотик.
6: Для поддержания здоровья лор-органов – Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор – дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛП.

0: Хит за хитом. Весь день.
1: I am paid to exist.

0: В динамиках «Хит за хитом» за окном у нас чевали рыбный день, ну и отличный повод для кино. Обычно в четверг в кинотеатрах начинается показ новых картин, и если давно не были, возможно, сегодня тот самый четверг, когда можно разнообразить свой вечер. Поэтому выбирайте, что посмотреть, а что послушать, я подскажу. «Hello» от Мизма скоро в эфире «Нестар». Дима Билан поет «Невозможное возможно». «Wake me up» от Avicii, «Aloe Black» чуть раньше. Сделаем небольшую паузу, узнаем с вами актуальные новости и прогноз погоды и продолжим слушать «Хит за хитом».
1: Реклама.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: В Мило поспели скидки. Туалетная бумага «Папия» 4 штуки, 4,59. Подгузники-трусики «Памперс» 37,99. Антиперспирант «Дионика» 4,99. С 24 по 27 сентября. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
4: Дорогая, купил путевки в Египет.
5: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
4: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
5: Никто не останется без подарков.
6: Если матрас, то

0: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.ру».

0: Добрый день, Беларуси. 12 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Беларуси и Пакистану нужно усиливать экономические связи. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с главой Сената Пакистана, сообщает Белта. Президент отметил, что у стран сложились хорошие отношения, но тот уровень политического и парламентского взаимодействия, который существует, явно не соответствует экономическому уровню между Беларусью и Пакистаном. Эту ситуацию, по словам Александра Лукашенко, планируют исправить уже в этом и следующем году. Он напомнил, что конкретные договоренности об этом ранее уже были достигнуты с премьер-министром Пакистана. В Белстате посчитали среднюю зарплату за август. Она составила 3135 рублей, пишет Белта. По регионам самый высокий заработок отмечается в столице. Эта сумма превышает 4000 рублей. По сферам деятельности самыми высокооплачиваемыми специалистами остаются айтишники. В сфере информации и связи средняя сумма дошла до 6500 рублей. На втором месте финансовая и страховая деятельность – 4230 рублей, а на третьем – строительство – 4200 рублей. Еще в одном городе Беларуси начали включать отопление. Параллельно со столицей тепло начали подавать сегодня и в социальные объекты Витебска. Первыми батареи потеплеют в детских садах и школах, больницах и поликлиниках. Жилые дома подключат уже, когда среднесуточная температура на улице будет плюс 8 и ниже 3 дня подряд. И в завершении выпуска. Однократная виза в Египет подорожает для белорусов с начала следующего года. Ее размер составит $33. В предыдущий раз стоимость повышалась в марте этого года. Тогда она дошла до $30. К слову, туристам, которые прилетают в международный аэропорт Шарм-эль-Шейха на срок до 15 дней, платная виза не нужна. Они могут получить бесплатный синайский штамп, если не планируют покидать Южный Синай. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 44 копейки. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга «Будущее создается сегодня». Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на brand-day.com. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем осадков не обещают. В Бресте и Гродно там будет до 16 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске временами будут идти дожди и плюс 10-12. И в Минске днем тоже до 12 тепла и небольшой кратковременный дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Ну а меня зовут Саша Козырев, мы с вами продолжаем наше общение, ну и конечно напомню, что Unistar можно слушать в формате онлайн. Заходите на сайт unistar.by и слушайте хит за хитом в отличном качестве. Впереди у нас Wake Me Up от Avicii, Aloe Black.

Hello от Мизма в эфире Юнистара. За окном у нас четверг, и мне кажется, нам удалось поймать ритм этой рабочей недели. Вот такой спокойно. Спокойно решаем задачи, делаем

0: Перерывы потихоньку сокращаем список дел. И я желаю сегодня не торопить время найти что-нибудь приятное в этот обычный четверг. Вкусный обед, разговор с коллегой, любимая песня. Но все же хорошее откладывать до пятницы не стоит. Ну и кстати, совсем скоро мы с вами добавим немного приятного в четверг. Сыграем в нашу игру «Я знаю пароль». Если готов побороться за наш подарок и титул главного умника на сегодня, тогда пишите к нам в Telegram 610-9950. Всего лишь одну фразу «Я знаю пароль». Это и будет ваша заявка на участие. Сыграем через 10 минут в нашем эфире. Победителю достанется классный подарок, но только при одном условии, если он сможет подобрать пароль из правильных ответов к нашему сегодняшнему сейфу. Ну а впереди у нас Адель, Skyfall.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Понимая, что есть боль в пояснице, появляются седые пряди волос, но так. Вдруг внезапно раздается звонок товарища, который говорит: слушай, давай зажжем сегодня вечером. Есть пару девчонок, давай, привет, старина, еще можем показать, чтобы... И ты кладешь трубку, подходишь к зеркалу и... И еще на 35 лет.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама. Белагропромбанк. Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
4: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
5: Вечерний шопинг в Бел. 25 сентября с 17 до 23 часов скидка 8%.

0: улицу Бабушкина, сайт Buildshop Buy, телефон 599-69-69.
1: Ами. Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин».

0: года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм sinica.by и по телефону 33 630 70 21.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они – лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
4: «Прилипал» всех собирай, мини-копеечку играй.
5: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «Прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин сыр паутвёрдый 45-50% 12,59 за килограмм. Мартин, это выгодно.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: Пришло время сыграть в эфире Юнистар. В игре «Я знаю пароль» наш участник, если сможет подобрать пароль от сейфа, заберет большой набор семечек от бренда «Мартин». Ну а сегодня попытается подобрать пароль Дарья. Дарья, здравствуйте. Ой, простите, Виктория.
2: Да, Виктория.
1: Все отлично, Виктория. Мы с вами на связи. Виктория работает бухгалтером в компании AMD. Это Marketplace, насколько я знаю. Виктория, раскройте секрет. А вы как предпочитаете покупать, ну, вообще, товары разные? На маркетплейсах или вот ножками ходить в магазин, выбирать, глазками, ручками трогать?
2: Мне нравится ножками ходить в магазин.
1: Ну, это хорошо. Слушайте, сегодня у нас как раз-таки одна из категорий. Возможно, она попадет именно в вас. А, напомню, в начале нашей игры вам нужно выбрать одну из трех категорий. В каждой категории есть три вопроса. У каждого три варианта ответа, соответствующие цифрам 1, 2 или 3. Отвечая на все три вопроса, вы подберете таким образом пароль из трех цифр. Ну а правильный он или нет, мы узнаем с вами только в конце. Итак, Виктория, прямо сейчас я предлагаю вам внимательно послушать и выбрать категорию. Какие у нас сегодня есть?
0: Песни про любовь. Спорт.
1: И категория...
0: Одежда.
1: Итак, песни про любовь, спорт и одежда.
2: Песни про любовь.
1: Все-таки песни про любовь, не одежда.
2: Нет, я в песнях о любви больше разбираюсь.
1: Хорошо. Выбор сделан, а значит, Виктория придется отвечать на мой первый вопрос в категории «Песни про любовь». Назовите автора и исполнителя песни, такие девушки, как звезды. Вариант номер один – Дима Билан. Вариант номер два – Сергей Жуков. Вариант номер три – Андрей Губин.
2: Вариант номер три, Андрей Губин.
1: Хорошо, зафиксировали, идем дальше. Следующий вопрос в категории «Песни про любовь». Назовите британского певца, который пел про Роксану и англичанина в Нью-Йорке. Вариант номер один – Стинг. Вариант номер два – Роб Стюарт. Вариант номер три – Джон Леннон.
2: Думаю, что Стинг. Только не помню, под каким это номером.
1: Вариант номер один, вы считаете. Итак, зафиксировали. Да. Идем дальше. Третий и, возможно, решающий вопрос. Как называется песня Рианы, в которой есть такие строчки? Когда светит солнце, мы светим вместе. Когда идет дождь, мы делим один зонт. Вариант номер один – Амбрелла. Вариант номер два – Синдерелла. Вариант номер три – Rain. Ну или
2: вариант
1: дождь.
2: Номер один.
1: Вы считаете, что это все-таки Umbrella. Итак, как вы думаете, Виктория, смогли ли вы подобрать пароль к нашему сейфу? Напомню, что на первый вопрос вы ответили, что Андрей Губин поет песню «Такие девушки, как звезды». На второй сложный вопрос про Роксану и англичанина вы считаете, что все-таки пел Стинг. На третий вопрос вы считаете, что именно Риана исполнила эти строчки, которые я озвучивал в песне «Амбрелла». Ну или «Зонтик». Все верно?
2: Ну да, надеюсь.
1: Итак, давайте проверять, смогли подобрать пароль или нет.
0: Пароль подобран верно.
1: Да, абсолютно верно, конечно, смогли. Все три правильно дали ответы. Пароль сегодня был 3-1-1. А значит, вы не просто так радуетесь, потому что вы получаете из нашего сейфа прямиком большой набор отборных полосатых семечек с солью от бренда «Мартин». Купите от двух упаковок семечек «Мартин» в одном чеке, зарегистрируйте чеки на сайте «Семечки Бая» и примите участие в еженедельном розыгрыше призов рекламной игры «Нащелкай на призы». Срок с 10 августа по 18 декабря. Телефон 242-4-5. Ну а мы, друзья, продолжаем наслаждаться музыкой и совсем скоро тоже сыграем.
0: Я знаю пароль.
3: Партнер программы «Семечки от Мартина». Качество всегда на высоте.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
6: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
7: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
8: Реклама.
9: Осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 000 паскаль со скидкой 30%.

0: месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
1: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте trizeny.by или по телефону 7300. Trizeny. Звучащие пейзажи Европы. 24 сентября в Малом зале Белгосфилармонии состоится концерт вокальной музыки великих Верди и Дебюсси. Кальмана и Бизе, Масне, Альбениса, Равеля и других французских, испанских, австрийских, венгерских, итальянских композиторов в исполнении голоса и фортепиано. Для зрителей старше 6 лет.
2: Твой парень злится?
3: Спасет пицца-лисица!
4: Сеть магазинов «Соседи» представляет. Черная купилка с 24 по 27 сентября. Инжир всего 15,99 за килограмм. Грудинка свиная всего 11,99 за килограмм.
5: «Соседи» всегда выгодно зайти.
4: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
6: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
9: Это была реклама, а дальше мировой хит.
10: Партнер на закар.
11: Что ты сморкаешься, как дятел?
12: Все мне уши излохматил.
13: Если хочешь облегчение, спрей на закар про увлажнение.
14: На Закар Про увлажнение. Если насморк беспокоит, назальный спрей в удобном флаконе снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное носовое дыхание. Содержит оксиметазолин для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с риском, вкладышами проконсультируйтесь с врачом. Рекомендуемая продолжительность применения не более 5 дней. Производитель ООО «Ламинофармакар», Беларусь.

0: На календаре у нас четверг, 24 сентября. За окном спорная погода. В кабинете спорят, включать обогреватель или нет. Ну а до конца рабочего дня еще несколько задач и как минимум одна чашка чая. В такие моменты особенно хочется музыки, которая добавит немного тепла. Поэтому слушайте Unistar. А еще приятный бонус от нас вас ждет на сайте unistar.by. Можно послушать не только прямой эфир, но и 7 дополнительных интернет-каналов. Без рекламы и разговоров. Подбирайте под свое настроение. А в прямом эфире мы ждем летний хит от Хюгела. Споет DNC. Но чуть раньше Эминем Риана. Love the way you lie. С компанией на ближайшие 10 минут определились. Самое время узнать актуальные новости.
1: Реклама.
2: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске, областных и районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
1: В Мила поспели скидки. Туалетная бумага Папия 4 штуки 4,59. Подгузники трусики Памперс 37,99. Антиперспирант Дионика 4,99. С 24 по 27 сентября. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
3: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Суши Хаус Бай или по телефону 7440 круглосуточно.
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
5: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
1: Остался всего один рекламный ролик.
6: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Unistar. Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
7: День рождения «Белювелирторг»! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. «Белювелирторг» –

Добрый день, Белоруссия. 13 часов и 2 минуты. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко предложил провести серьезную ревизию отношений Беларуси и Пакистана. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с председателем Сената этой страны, сообщает Белта. Александр Лукашенко считает, что необходимо выйти на новые направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси, чтобы избежать любых задержек при реализации общих проектов. Оранжевый уровень опасности снова объявлен в Беларуси. По прогнозам Белгидромета, этой ночью в северных регионах ожидаются сильные дожди. Завтра днем осадки обещают по всей стране, пишет Белта. Кроме того, синоптики предупреждают о сильном ветре. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Напомню, на сегодня также объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. Подросток из Минской области решил пошутить и заявил о минировании школы и больницы. Сообщение об этом парень отправил в чат бот МВД. За отмену подрыва он потребовал выкуп, пишет Ньюсбай. Милиционеры быстро вышли на 14-летнего жителя Слуцка. Оказалось, что юноша надеялся на анонимность для своего розыгрыша. Он использовал купленный аккаунт в Телеграм. И в завершении выпуска 17-летний подросток тайно попал в Испанию, зацепившись за автобус футбольной команды. Юноша спрятался под днищем машины в щели возле заднего колеса. Футболисты услышали странные звуки только через полтора часа поездки. Все это время подросток буквально висел над дорогой. Медики футбольной команды накормили путешественника, серьезных травм у него не нашли и передали испанской полиции. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля и 44 копейки, доллар США 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте

номер 1 2026 года. По итогам комплексной оценки победителями в трех номинациях стали майонез, кетчуп и горчица Камака. Премия номер 1 в очередной раз подтвердила многолетнюю приверженность потребителей к бренду и стабильно высокое качество майонезов, соусов и кетчупов Камака. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем осадков не обещают в Бресте и Гродно. Там будет до 16 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске временами будут идти дожди, местами

0: временный дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Вместе с вами обновили новостную ленту, узнали прогноз погоды, и теперь можно продолжать слушать хит за хитом в эфире Eminem, Rihanna в ближайшие минуты.

0: Классный летний хит от Хюгела «I'm open to the sun» в наших динамиках. И знаете, когда погода за окном напоминает, что осень уже в разгаре, лето вспоминается особенно охотно. Причем удивительно, из памяти куда-то исчезает духота, комары и вечное «ну когда уже станет прохладнее», остается только самое классное. Сейчас бы хоть ненадолго вот вернуться в тот жаркий день, когда единственной проблемой было найти место в тени. Но пока за окном осень, можно написать тем, с кем провели это лето. А помнишь, как было здорово? И включить песню, под которую вы тогда ехали навстречу, возможно, своим маленьким приключениям. В общем, вспоминаем лето и слушаем хит от Энрике Иглесиаса.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Спасибо за ваши истории, ваше мнение. Спасибо. Ждем дальше. Следующее непопулярное мнение на сайт нам Юнистар.бай.
3: Полиночка, прости, пожалуйста, какие истории ты читала сейчас? Ты лайки и дизлайки воспринимаешь как истории? Тогда, моя хорошая, ты самая начитанная ведущая утреннего шоу.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар.
4: Реклама.

0: На день рождения принято звать близких и друзей.
1: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33 630 7021.
2: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
3: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
4: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
5: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на

0: сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города. Вечерний шопинг в Белт. 25 сентября с 17 до 23 часов скидка 18% от 100 рублей. Ждем вас по адресу гипермаркет Белт, съезд СМКАД на улицу Бабушкина. Сайт Белтшоп.бай. Телефон 599-69-69.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.

0: гаджеты.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание, энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат.

0: физических перегрузках. Нудранат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гринвикс Латвия». На правах рекламы. Нудранат 250 миллиграммов.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер препарат «Нанолар».
3: Аргентокия «Нанолар» представляет. Простыло горло, вот удар.
4: Аргентокия «Нанолар».
3: Аргентокия «Нанолар». Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокия «Нанолар». Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП». Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

Пейн о Джепи Купера, Рехаб и Вайз в эфире Юнистар. С вами Саша Козырев. И знаете, в четверг особенно хочется испытать чувство полета, чтобы задачи не придавливали к рабочему креслу, а наоборот, окрыляли. Придумали, получилось, готово. И с каждым выполненным делом будто набираешь высоту и летишь в сторону выходных. Ну, мы с вами набираем понемножечку высоту. За окном уже практически где-то там виднеется пятница. До нее осталось не так уж и много, поверьте. Тем более, что еще сегодня мы с вами услышимся в рамках этого четверга. Наконец-то шоу. Сделаем так, чтобы вечер пролетел легко, быстро, незаметно и, самое главное, приятно. Но перед этим еще Sad Girl от Bebe Rexha и Дэвида Гетта. Наполним ваш рабочий четверг красками от Holy Flame.

0: Пэт Ализе. Я не прощаюсь. У микрофона Вадим Савин, а с вами услышимся в формате «Наконец-то шоу» через пару часов.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Бывало ли такое? Рабочая неделя в офисе тянется бесконечно, а долгожданные выходные пролетают как один миг.
2: Кажется, только сели всей семьей в машину, чтобы съездить за город, как снова пора ложиться спать перед понедельником. Нам кажется, что кто-то просто перевел стрелки часов, но это чистая психология. Наш мозг измеряет время количеством новой информации. На привычной монотонной работе он экономит энергию и не записывает рутину в память, поэтому будни кажутся долгими. А вот в выходные мы получаем много ярких эмоций, когда смотрим любимые фильмы или заказываем суши. И вот интересный факт. Чем насыщеннее мы проводим субботу и воскресенье, тем быстрее они пролетают для нас в моменте. Но тем длиннее они кажутся, когда мы о них вспоминаем. Так что смело наполняйте свои дни новыми впечатлениями. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать». Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
4: Привет, я Саша Козырев, и сегодня в «Наконец-то шоу» я расскажу, почему полезно спорить с коллегами и кто разбил вазу за 5 миллионов долларов.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
5: Реклама.
6: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата.
5: Круг для вас будет как раз.
6: И что, получится оплатить?
5: Конечно. Ведь Скрок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
6: Крок плюс Белвеб-касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
7: Больше чистоты, больше выгоды на 21 век бай. С 21 по 27 сентября капсулы для посудомоечных машин «Финиш Квантум»

0: Лимон 100 штук в упаковке всего 54 рубля 99 копеек. И кэшбэк 30%. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Сеть магазинов «Сосити» представляет. Черная купилка с 24 по 27 сентября. Инжир всего 15,99 за килограмм. Грудинка свиная всего 11,99 за килограмм.
2: Соседи, всегда выгодно зайти.
1: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
3: Любая запчасть за пару кликов. Бампер Бай решает.
4: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота.

0: комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиант» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиант» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Это была реклама, а дальше – мировой хит.
2: Партнер – Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Unistar Top 20 на прошлой неделе. Номер 3. The Bowser Magnetic. Номер 2. Hügel, Imael, Angel и Alternate. I'm moving to the sun. Номер 1. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. В свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом. Итак, лучший хит этой недели мы с вами объявим и послушаем завтра. Ну а сегодня, в ближайшие полчаса, ловите Airplanes от Боба и Хейли Уильямс. А еще послушаем Ираклия и тот самый хит из прошлого. Раньше остальных великолепная Pink. Ждем Sober, ну а пока узнаем новости и прогноз погоды на долгожданную пятницу.
1: Реклама.

0: держать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: Дорогая, купил путевки в Египет.
3: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
2: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
3: Никто не останется без подарков.
4: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
5: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Brandgoda.by.

0: Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
1: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
0: Это была реклама.
2: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by.

Добрый день, Беларусь. 14 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Беларуси и Пакистану нужно усиливать экономические связи. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с главой Сената Пакистана, сообщает Билта. Президент отметил, что у стран сложились хорошие отношения, но тот уровень политического и парламентского взаимодействия, который существует, явно не соответствует экономическому уровню между Беларусью и Пакистаном. Эту ситуацию, по словам Александра Лукашенко, планируют исправить уже в этом и следующем году. Горячую линию по вопросам оказания стоматологических услуг запустил сегодня Комитет госконтроля. Она работает до 6 часов вечера. Набрав короткий номер 191, можно сообщить о проблемах с доступностью лечения и высокими ценами. Также можно рассказать о невыдаче чеков или расшифровке стоимости услуг. Кроме того, написать можно и в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля. Больше 4

0: Это опасные климатические сдвиги по всему миру. От катастрофических засух и неурожаев до масштабных наводнений. И в завершении выпуска. Сутки на Земле со времен динозавров стали длиннее примерно на 2 часа. Как объясняют российские ученые, дело в том, что наша планета вращается неравномерно, и на ее скорость влияет множество факторов. Из-за этого общий тренд на замедление иногда меняется. Именно это происходит последние 70 лет. Сейчас Земля, наоборот, ускорилась, из-за чего продолжительность суток начала понемногу сокращаться. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 44 копейки, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компаний. Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на brand-day.com. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТБанка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительно поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк – звездные условия для вашего бизнеса. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – компания BLG. Уже здесь, уже в продаже. Новый BLG X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. BLG X50. Новый формат вашего выбора.
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди пройдут по всей стране. В Витебске обещают сильные. В Бресте и Гродно будет до 10 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 6, плюс 8. И в Минске этой ночью 7-9 тепла и временами небольшой дождь. Завтра днем дожди обещают по всей стране. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 16 тепла. В Гродно и Витебске плюс 12-14. И в Минске завтра днем тоже до 14 тепла и временами дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: На часах 14.05, вы слушаете Инистар. С этой минуты с вами я, Вадим Савин. Привет-привет, друзья! Как ваш четверг? Я желаю нам с вами удачного дня. И дальше включаю для вас много музыки, хит за хитом и прямо по курсу на Инистар Sober. Это Бинг. Инистар.

0: What If — это проект Нептуника на Инистар. Как вам новинка нашего эфира? Песня, которая покорила социальные сети, наделала много шума, но в хорошем смысле этого слова, в ТикТоке и Инстаграме, и стала громким хитом еще до того, как была официально выпущена для радиоэфира. Ну, как говорится, из ТикТока в чарты. Хотите What If от Нептуники слышать на Инистар чаще? Если да, значит завтра 100% номинируем эту новинку в наш Инистар ТОП 20. Ну, а как попадет в хит-парад эта песня? Как поднимется повыше, так будет чаще играть для вас Инистар. В общем, готовьте сердечки, готовьте лайки. Ну, а сегодня слушаем Боба и Хейли Уильямс через пару минут на Инистар Airplanes.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Огромное количество разных дофаминовых гаджетов. Есть и прозрачная клавиатура. Ты так на нее нажимаешь, а она издает еще приятные звуки.
3: Я думал, есть же прозрачная клавиатура, а сын дома кричит: «Мать, у меня нет клавиатуры». Да нет, сын, вот она, смотри.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
4: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: Трицены, трицены.
7: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
8: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
9: 29 сентября в Большом театре Беларуси спектакль в стиле фэнтези. Опера-сказка Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Вас ждет приключение, где все решают смелость, ум и немного магии. Представьте себя на месте юноши с чистым сердцем, который случайно оказывается в центре невероятной и очень опасной истории. Спасет ли он прекрасную принцессу, рискуя жизнью? И победят ли силы света и добра власть тьмы?
10: Остался всего один рекламный ролик.

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер препарат Пробактолор.
2: Носик, ушко,
3: горло, ротик.
4: Для поддержки пробиотик.
5: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания.

Рокки. Сегодня о песне ATB 9 p.m. till I come, что значит 9 вечера, пока я не приду. Пока я не приду, измени все и скажи, пока я не приду. Как записать хит всей своей жизни? Это можно сделать по чистой случайности. Однажды 24-летний Андре, он же ATB, перед походом в кино пригласил свою девушку зайти в его студию похвастаться оборудованием. Пока «Дама сердца» осматривалась, Андре извлекал из многочисленных синтезаторов разные звуки. Перебирая клавишами, он и наиграл партию будущего хита. Черновик он сохранил под именем 9PM, 9 вечера, время киносеанса. Ошеломляющий успех закрепил клипом, сюжет которого строится вокруг шпионских игр. Переодевание, преследование, черный чемоданчик и сорванный ужин. На самой главной видеоплатформе мира просмотров немного. Всего 617 тысяч, но комментарии один лучше другого. Причина, по которой это видео не набрало миллион просмотров, заключается в том, что люди не знают название песни, пояснил в комментариях один пользователь. Мне было 13, когда это вышло. Песня играла на каждом углу моего города, вспомнил другой. Сколько бы ни было ремиксов, оригинал в разы круче, подытожил третий. Ну а мы слушаем прямо сейчас тот самый оригинал. ATB 9 p.m. Till I come.

такую легендарную музыку вы сделали погромче пару минут назад. У вас отличный вкус, друзья. 9DM Till I Come, практически радиоклассика. От Андре Танненбергера, он же ATB. Хитовый комментарий слушаем на Инистар вместе. Ну и дальше у нас, кстати, прям по курсу очень много музыки для вас, чтобы ваш четверг звучал как маленькая пятница. Так, новинка будет от Fast Boy, это Music Sounds, а еще Элли Дюэй, ее душевная Middle of the Night. Через пару минут на Инистар Аура Дионы. С песней о нас с вами, о друзьях. Ждем Friends и остаемся вместе. Хорошего дня!

0: лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Реклама.
2: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске, областных и районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
3: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
4: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
5: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
6: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
7: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
8: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Березе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно, обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белоозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
1: Остался всего один рекламный ролик.
9: Спилили! Скосили!

0: электроинструмент. Подробности на сайте «Удачник Бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
1: Это была реклама, а дальше – мировой хит.
2: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
3: «Прилипал, взять, собирай, мини-копеечку играй».
4: «Прилипалы в копеечке». Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «прилипалокопеечка.бай» и по телефону плюс 375 29 183 06 95.

0: хит, который нынче замыкает Unistar Top 20 главных свежих хитов в эфире Unistar. Music Sounds это Fast Boy. Как вы смотрите на то, если эта песня вдруг будет не замыкать нашу двадцатку, а возглавлять? А вот прям с завтрашнего дня, что скажете? Если вы согласны с этой идеей, я вместе с вами поставлю лайк фастбоем и на сайте unistar.by, на страничке хит-парада, и в нашем мобильном приложении во вкладке ТОП-20. Голосуем до завтрашнего обеда, а завтра пятница хит-парадница. Завтра обновим наш юнитоп. Что до четверга, кстати, группа The Pause, Magnetic. Их послушаем скоро, а еще братьев Гримм вспомним. Вот такой самый улетный хит нашего четверга. Уже заряжен для вас, и раньше остальных Jay-Z и Alicia Keys раскачают ваш день классной музыкой. Ждем Empire State of Mind.
1: Реклама.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18.

0: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
2: Любая запчасть за пару кликов. Бампербай решает. Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Шоу трех роялей «Бельсуоно» в Минске. Единственный концерт в рамках юбилейного тура в сопровождении Национального президентского оркестра Республики Беларусь. Классика, кинохиты, поп и рок в фирменном звучании. 8 ноября. Большой зал Дворца Республики. Не пропустите.
3: Это была реклама.
2: Вы слушаете «Юнистар».
4: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг». По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by.

Добрый день, Беларуси, 15 часов. Меня зовут Леся Никитина. В Минске будут строить коттеджи и продавать их на аукционах. Об этом рассказал гендиректор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Новые индивидуальные дома появятся во всех районах столицы. От 1 до 25 коттеджей в каждом, пишут Минскновости. Всего в ближайшие годы планируют построить около 360 коттеджей. Возводить их будут на месте заброшенных участков, которые нельзя использовать под многоэтажки или заводы. Беларусь и Мальдивы договорились о взаимной отмене виз. Соглашение об этом подписали министры иностранных дел двух стран на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишут Минскновости. Помимо этого, стороны планируют активно развивать туризм и даже запустить прямое авиасообщение. Минск официально признан самым молодежным регионом Беларуси. Всего в нашей столице проживает больше 396 тысяч человек в возрасте до 31 года, пишет СБ «Беларусь сегодня». По сути, это почти каждый пятый житель города. По данным Мингорсполкома, лидерами по количеству молодежи стали три района – Фрунзенский, Московский и Первомайский. И в завершении выпуска, каким температурным аномалиям приготовиться белорусам в октябре, рассказали синоптики. По данным европейской и американской модели среднесрочных прогнозов, октябрь в Беларуси начнется с классического бабьего лета. После дождливого конца сентября в страну придет антициклон, который принесет сухую погоду и температуру выше климатической нормы. В первую неделю октября днем воздух будет прогреваться от плюс 15 до плюс 18 градусов. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 44 копейки, доллар США – 3 рубля 3 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте admaawards.by. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди пройдут по всей стране. В Витебске обещают сильные. В Бресте и Гродно будет до 10 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 6, плюс 8. И в Минске этой ночью 7-9 тепла и временами небольшой дождь. Завтра днем дожди обещают по всей стране. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 16 тепла, в Гродно и Витебске плюс 12-14. И в Минске завтра днем тоже до 14 тепла и временами дождь.

0: этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Вы слушаете «Енистар», я Вадим Сайн, возвращаюсь к вам и желаю, чтобы сезон дождей поскорее закончился, а бабье лето поскорее наступило. На часах 15.03 четверга, самое время слушать хит за хитом, как мы с вами любим. И раньше всех на «Енистар» Джей-Зи и Алиша Кис, это «Empire State of Mind».

0: Немножко магнетика наш с вами четверг точно не испортит, правда? Это группа The Bouser, да, и немного музыки солнца, музыки лета от этой группы из нордической Скандинавии. Вот оно как вот. Хотели поделиться солнцем с вами, у них все получилось, правда? От меня, Вадима Савина, большой привет всюду, где вы сейчас. Ловите нас не только на наших FM-частотах, но и в интернете. Включайте Unistar на платформе «Белорусский радиоплеер». Например, на сайте radioplayer.by или скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь», добавляйте там Unistar в избранное, слушайте наш прямой эфир в отличном качестве, слушайте и узнавайте, что играло на Unistar, ну и там же вы найдете ссылки на наши социальные сети. Все в одном месте. Удобно, правда?
1: Unistar.
0: Ну и что, до музыки четверга далее слушаем Амель Бенд, от нее «My Philosophy».
2: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово, бодро и весело.
3: Зарядная станция.
2: Для детей старше 16 лет.
4: Это все называется одним словом дофаминовые гаджеты. Это разные левитирующие ночники и лампы. Знаете, есть такие, которые парят в воздухе за счет магнитной левитации. Да, вот у тебя ночник, который парит в воздухе. Ну, классно. Нет,
5: ночник, который парит в воздухе, это когда Иван Павлович пришел за покупками, ничего себе, ночник уже в воздухе. Пойду я домой.

0: слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. С 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывай.

0: 11 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
3: 7734. Улыбайтесь, люди шире. Стомика.
2: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
0: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
1: А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
4: Вечер музыки и поэзии. Созвучие. В музыкальной гостиной Татьяны Старченко будут звучать стихи Тютчева, Пастернака, Цветаевой и других поэтов. В исполнении фортепиано и виолончели гости вечера услышат музыку Баха и Генделя, Чайковского и Шопена, Сибелиуса и Десятникова. Малый зал Белгосфилармонии. 25 сентября. Для зрителей старше 6 лет.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер на закар.
7: Ой, нос потек. Беда, ребята.
8: Вот, возьми. Спрей «Назакар гель мята». Устраняет заложенность носа, облегчает носовое дыхание. Спрей «Назальный Назакар гель мята». Превращается в гель, не вытекает из носа и не стекает в горло. Для комфортного лечения насморка «Назакар гель мята» для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама «Лекарственный препарат». Имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Максимальная длительность применения 7 дней. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь». По лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания.

0: это Love и Love You Like That 15.37 на Енистар. От меня, Вадима Савина, большой привет и еще больше хитов. В отличном качестве слушайте на наших дополнительных интернет-каналах. Есть канал свежих хитов, есть плейлист с лучшими хитами 2000-х, есть расслабляющий офисный канал, а еще канал с энергичными танцевальными хитами, это в темпе, канал гитарной музыки, плейлист с каверами и канал Red Хитов. Включайте их на сайте unistar.by в нашем мобильном приложении, ну и там же, кстати, можно послушать наш прямой эфир в отличном качестве. Все верно. Ну а что до музыки этого четверга в ближайшие полчаса в прямом эфире? Mr. Know It All, Teddy Swims. Также ждем драконов. Imagine Dragons на подлете. Thunder от них. И раньше остальных питбулей Кристина Агилера. Через 5 минут на Енистар. I just wanna feel this moment.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Представьте, вы одновременно готовите ужин, проверяете школьный чат в Вайбере и пытаетесь болтать с мужем.
2: Мы привыкли гордиться такой способностью и называем ее многозадачностью, но ученые готовы нас разочаровать. Наш мозг физически не умеет делать два сложных дела одновременно. На уроках информатики проходит, что даже компьютер, не решая задачи параллельно, он просто переключается между ними на бешеной скорости. Точно так же поступаем и мы. И вот интересный факт. То, что мы считаем многозадачностью, на самом деле обычное прыгание от одного дела к другому. На каждое минутное переключение с плиты на телефон и обратно тратится огромное количество сил. В итоге и беседа, и готовка продвигаются.

0: Старается медленнее, а устаем мы в два раза быстрее. Чтобы сберечь нервы и не чувствовать себя истощенной к вечеру, психологи советуют браться за задачи по очереди. Так вы сделаете все гораздо быстрее, качественнее и сохраните отличный настрой. И это надо знать на Юнистар, программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать. Реклама.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Выгодные предложения на 21 век Бай до 27 сентября. Бумага светокопий формата А4 плотностью 80 граммов и 500 листов в упаковке всего 1.

0: Экбай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
3: Любая запчасть за пару кликов. Бампер-бай. Решай.

0: 31-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Это была реклама. А дальше — мировой хит.
0: Партнер — препарат «Нанолар».
3: Аргентокия «Нанолар» представляет... Простыло горло, вот удар.
4: Аргентокия Нанолар.
3: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь.

0: Вот сколько я им не объяснял, что Тедди Свимс поет «Mr. Know It All», соседские дети у меня на даче упрямо подпевали «Мистер Новый год». Да, соответственно, когда в минувшие выходные я сделал Тедди Свимса погромче немножко, под хорошую музыку и отдыхать приятно, и работать тоже. Кстати, а до Нового года, между прочим, осталось 99 дней, уже даже меньше, 98 и еще несколько часов. Так что потихонечку, так говоря, с наступающим. Но сперва бабье лето должно быть в октябре, правда? Синоптики, по крайней мере, прогнозируют. Да, солнышко нам точно не помешает. И тепло тоже. Пусть будет тепло, пусть будет поменьше дождей, а музыки хорошей побольше. Ну и, кстати, в самые ближайшие минуты на Енистар профессор Грин и Эмили Сандей. От них «Read All About It». Ждем группу «Градусы», и она споет о главном.
1: Я всегда помню о главном, когда засыпаю.
0: Ну и раньше остальных на Енистар Маранди и Хелен. От них «Save Me» через 5 минут, а прямо сейчас о своих планах на завтрашнее утро поделятся мои коллеги из шоу «Зарядная станция».
2: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
3: Привет, меня зовут Полина Летова. Уже завтра вы узнаете, зачем в Америке родители нанимают студентам мам на час.
4: Привет, это Петр Сафронов. И в пятницу в утреннем шоу я, как обычно, расскажу вам о фильме, который подойдет для просмотра вечером.
2: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Шоу «Зарядная станция». «Зарядная станция».
5: Реклама. В Мило поспели скидки. Туалетная бумага «Папия» 4 штуки, 4,59. Подгузники-трусики «Памперс» 37,99. Антиперспирант «Дионика» 4,99. С 24 по 27 сентября. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029 373 0088 и на сайте mila.by.

0: противопоказания и побочные эффекты.
1: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
2: Любая запчасть за пару кликов. Бампербай решает.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте.

Добрый день, в Беларуси 16 часов и 2 минуты. Меня зовут Леся Никитина. ГАИ Минской области усилила контроль на дорогах. Акция продлится до 26 сентября.

0: прочитала видео в социальных сетях, которое опубликовала его девушка. На кадрах видно, как она во время движения по пояс высунулась из окна автомобиля. Власти Буэнос-Айреса обвинили игрока в халатности. Кроме того, выяснилось, что аргентинское водительское удостоверение футболиста просрочено еще с мая 2019 года. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 44 копейки, доллар США – 3 рубля 3 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. И к новостям компаний. Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга, будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на brand.defi. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – компания BLG. Уже здесь, уже в продаже. Новый BLG X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. BLG X50. Новый формат вашего выбора.
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди пройдут по всей стране. В Витебске обещают сильные. В Бресте и Гродно будет до 10 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 6, плюс 8. И в Минске этой ночью 7-9 тепла и временами небольшой дождь. Завтра днем дожди обещают по всей стране. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 16 тепла. В Гродно и Витебске плюс 12-14. И в Минске завтра днем тоже до 14 тепла и временами дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: Большой привет, друзья! В Беларуси 16.06. Через час на Инистар наш вечернее наконец-то шоу. Ну а до него услышим много хитов и по радио, и в интернете на Инистар.бай. И в смартфоне через мобильное приложение Инистар. Скачивайте его бесплатно и давайте вместе слушать Маранди.

0: главное, не старше 16-21, ну, а обо всем, что, кстати, в это время происходит вне эфира, читайте и смотрите в наших социальных сетях, в Инстаграме, в ТикТоке Енистары, в нашем Телеграм-канале. Хотите заглянуть на творческую кухню Енистары и узнать, что происходит в студии, когда выключен микрофон? Тогда обязательно подписывайтесь на нас в социальных сетях. Ссылочки вы найдете на сайте unistar.by. Ну и теперь к музыке четверга. Через пару минут здесь профессор Грин и Эмили Сандэй. Read all about it.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Вопрос сегодня был связан с тем, что популяция медведей

0: придумывать, если все это уже есть в МТС?
1: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
2: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440 круглосуточно.
4: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Путь на шаг впереди.
5: Шоу трех роялей «Бельсуоно» в Минске. Единственный концерт в рамках юбилейного тура в сопровождении Национального президентского оркестра Республики Беларусь. Классика, кинохиты, поп и рок в фирменном звучании. 8 ноября. Большой зал Дворца Республики. Не пропустите.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Три дня переполоха, три цены. Готовы к мега-скидкам. Только с 25 по 27 сентября. Три цены. Домашний переполох. Скидки до 90% на множество товаров. Поторопись. Предложение ограничено. Три цены. Все самое выгодное. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
9: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
10: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: и куда съездить на предстоящих выходных.
1: Выход в люди.
0: В сентябре еще хочется думать, что лето не закончилось. Освежить воспоминания я предлагаю в ботаническом саду. В субботу там выставка осенней коллекции корейской хризантемы. И это тот случай, когда лето можно рассмотреть в деталях. В коллекции сада больше 230 сортов хризантем. Есть простые и полумахровые, а есть шаровидные, кудрявые и даже помпонные. Нам расскажут историю цветка, как подобрать ассортимент для непрерывного цветения и как выращивать. Так что, если хочется красивых кадров и полезных знаний, вам сюда. Любителей искусства я приглашаю во Дворец искусств на улице Козлова. Там сейчас проходит осенний салон, одно из самых ожидаемых арт-событий года. Проект позволяет молодым белорусским художникам донести свое творчество до публики. В этом году на выставке более 500 работ от 200 авторов. Профессиональное жюри отобрало лучшее из более чем 1000 заявок. Приятно, что работы можно не только посмотреть, но и купить. Так что, если давно хотели начать собирать искусство, причем современное и белорусское, русское, есть отличный повод. Любителям коротких путешествий и балов я рекомендую отправиться в субботу в Жилище. В здешнем великолепном дворце пройдет фестиваль «Вероснёвский фест». Событие масштабное, и здесь все будет по-настоящему атмосферно. Можно посмотреть дворцовую экспозицию, погулять по парку и стать свидетелями, а при желании и участниками, настоящего бала. В Жилище съедутся около 500 танцоров-реконструкторов исторического танца со всей Беларуси, чтобы закружиться в вальс, сплясать польку и кадриль. В программе также концерты классической музыки, прогулки в экипаже, дефиле, аниматоры, ремесленники из разных уголков страны, фудкорты и фотозоны. Роскошные впечатления и фотографии гарантированы. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда, особенно если это выход в люди.
1: Выход в люди.
2: Реклама.
3: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске, областных и районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте

0: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
1: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь» по лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания.

Большой привет, с вами в студии Юнистар, я Саша Козырев. И если ваш офис в четверг похож на улей, все жужжат без умолку, это нормально. Не знаю, как это работает, но именно в четверг хочется немного посплетничать, пообщаться и обменяться новостями. И это нормально, ведь мы не можем 8 часов общаться исключительно словами «согласовано» и «на согласовании». А вот обсудить, кто принес на кухню вкусный пирог, можно совершенно открыто и даже требовать подробностей. Но обсуждать будем не только кулинарные способности ваших замечательных коллег. Сегодня в формате драйв-чата пообщаемся, обязательно сыграем в эфире Юнистар и послушаем «Вертиго» от Эвелина Рокстона.

0: Делайте громче, наконец-то шоу стартует.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция».

0: родители нанимают студентам мам на час.
1: Привет, это Петр Сафронов. И в пятницу в утреннем шоу я, как обычно, расскажу вам о фильме, который подойдет для просмотра вечером.
2: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
5: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать.

0: Программе на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Белагропромбанк.
1: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
0: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете «Юнистар».
4: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
5: «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by.

Добрый вечер. В Беларуси 17 часов и 2 минуты. Меня зовут Леся Никитина. В Белстате посчитали среднюю зарплату за август. Она составила 3135 рублей, пишет Белта. По регионам самый высокий заработок отмечается в столице. Эта сумма превышает 4000 рублей. По сферам деятельности, как и прежде, больше всего зарабатывают айтишники. В сфере информации и связи средняя сумма дошла до 6500 рублей. На втором месте финансовая и страховая деятельность – 4230 рублей, а на третьем – строительство – 4200 рублей. Оранжевый уровень опасности снова объявлен в Беларуси. По прогнозам Белгидромета, этой ночью в северных регионах ожидаются сильные дожди. Завтра днем осадки обещают по всей стране, пишет Белта. Кроме того, синоптики предупреждают о сильном ветре. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Подросток из Минской области решил пошутить и заявил о минировании школы и больницы в Слуцке. Сообщение об этом парень отправил в чат-бот МВД. За отмену подрыва он потребовал выкуп, пишет Ньюсбай. Милиционеры быстро вышли на 14-й.

55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк – звездные условия для вашего бизнеса. Компания «Камака» получила 3 высшие награды премии номер 1 2026 года. По итогам комплексной оценки победителями в 3 номинациях стали майонез, кетчуп и горчица «Камака». Премия номер 1 в очередной раз подтвердила многолетнюю приверженность потребителей к бренду и стабильно высокое качество майонезов, соусов и кетчупов «Камака». Только по 30 сентября в Зика скидки до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дожди пройдут по всей стране. В Витебске обещают сильные. В Бресте и Гродно будет до 10 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 6, плюс 8. И в Минске этой ночью 7-9 тепла и временами небольшой дождь. Завтра днем дожди обещают по всей стране. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 16 тепла. В Гродно и Витебске плюс 12-14. И в Минске завтра днем тоже до 14 тепла и временами дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера!

0: Вы слушаете, наконец-то, шоу в эфире «Юнистар». С вами микрофон я, меня зовут Саша Кузрев. Большой привет, и знаете, под конец рабочего дня так и тянет посмотреть на часы. Но в хорошей компании все по-другому. Включается любимая песня, например, и ты уже не следишь за стрелками, а ловишь ритм, подпеваешь и спокойно доделываешь начатое. Поэтому мне остается пожелать, пусть финиш рабочего дня будет не только «Скорее бы домой», но и про удовольствие. Поэтому давайте добавим в ваш вечер немного интересного.
1: О чем говорят машины?
0: Да, в этой рубрике мы говорим о том, что произошло интересного в мире моторов. Rolls-Royce отправляет за полярный круг свой электрокар. Вы представляете? Нет, не за то, что слишком роскошно жил. Новый электрический двухместный родстер готовят к испытаниям, и маршрут у него, ну, такой, интересный. Сначала экстремальный холод, затем жаркие пустыни Северной Африки, а потом горы на высоту 2700 метров. Ну, мне кажется, владельцы дорогих автомобилей путешествуют примерно так же, только между этими точками предпочитают перемещаться на самолете. Инженеры проверяют надежность конструкции и ресурс отдельных деталей. Как вы понимаете, особенно впечатляет механизм боковой крышки багажника. Заявленный ориентир, только вдумайтесь, 1,5 века эксплуатации. 150 лет. Конечно, хотелось бы менять машину чаще, чем раз в 150 лет. Но зато появляется возможность передать потомкам не просто автомобиль, а семейную традицию. Беречь крышку, потому что все остальное еще надо проверять и проверять. Да и вообще, представляю, вот знаете, заходишь на Авебай и смотришь объявление. 120 лет в одной семье. Крышка багажника как новая. Торг у родового поместья.
2: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Радио «Юнистар».
5: «Юнистар».
4: «Хит за хитом».

0: шоу «Спрей для горла» Пеларго.
1: Наконец-то шоу. 17:16 на часах, а значит, пришло время немножечко размяться. Совсем скоро мы с вами и сыграем в игру «Ценный кадр». Сегодня предлагаю дозвониться тем, кто помнит Джонни Деппа. Молодым, конечно, и красивым, и точно знает, что гложет Гилберта Грейпа. Именно так называется фильм, о котором сегодня пойдет речь. 8017-242-9950 наш студийный номер. Звоните прямо сейчас, если хотите сыграть с нами в игру «Ценный кадр». Ну, а я расскажу о пробках. К этому времени у нас только два самых крупных затора. Один на МКАДе от улицы Мирошниченко до Долгиновского тракта и на улице Козлова от Ботанической до Золотой Горки. Учитывайте информацию, формируя свой маршрут.
0: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама.

0: января 2029 года.
1: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины Кордиан. Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины Кордиан. Это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиант» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: На день рождения принято звать близких и друзей.
6: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33-630-7021.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер магазины «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
8: Прилипал, всех собирай, мини-копеечку играй.
9: Прилипалы в копеечке. Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Итак, друзья, наконец-то шоу продолжается. Ну и согласитесь, после насыщенного рабочего дня иногда хочется только одного. Чтобы никто ничего не спрашивал и хотя бы пару часов все важные решения принимал кто-нибудь другой. Например, главный герой фильма. Слушайте, кино вообще отличный способ переключиться. Отложить телефон, устроиться поудобнее. Главное не потратить на выбор фильма больше времени, чем на сам просмотр. Но сегодня у меня есть классный вариант на вечер. И вспоминать его будем вместе с Виктором. Виктор сегодня у нас на связи. Виктор, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Виктор занимается ремонтом больше грузов. Виктор, как рабочий процесс?
1: Ну, сегодня выходной был, а так, в общем, хорошо.
0: Хорошо идет, это здорово. Виктор, вы кино любите?
1: Конечно.
0: Какое? Боевики, комедии, мелодрамы?
1: Вы знаете, как под настроение.
0: Ну, вот
1: если
0: сегодня
1: грустная,
0: какое?
1: Значит, ну, сегодня такая погода, лучше, конечно же, комедию.
0: Лучше комедию. Ну, сегодня будем разбираться с вами с фильмом 1993 года. Это такая классика, что гложет Гилберта Грейпа. Надеюсь, вы смотрели, потому что эти познания вам сегодня пригодятся. Смотрите, в главных ролях Джонни Депп, Леонардо Ди Каприо. Причем многие до сих пор считают, что Ди Каприо стоило дать Оскара за эту роль, а не ждать фильма «Выживший». По сюжету, в маленьком американском городке Гилберт Грейп ухаживает за младшим братом с умственной отсталостью. Его зовут Арни, которому на днях должно исполниться 18 лет. Гилберт – герой Джонни Деппа. Он содержит всю семью. За младшим братом Арни, его играет Ди Каприо, нужен постоянный присмотр. Гилберт любит свою семью, но чувствует себя запертым в ловушке из-за бытовых проблем и чувства вины. Прямо сейчас, Виктор, предлагаю вам вспомнить сцену в магазине, где работает Гилберт. Арни тоже находится там, ведь за ним надо присматривать. И Арни держит стеклянную банку. Она для него очень-очень ценная. А что находится в самой банке? Сегодня так и гласит мой вопрос. Вариант номер один. Печенье, которое испекла сестра. Вариант номер два. Кузнечик. Вариант номер три. Чеки из магазина. Итак, печенье, кузнечик или чеки из магазина. Виктор, как вы думаете, что же находится? Ну, подождите, пока вы думаете, я вам расскажу, что вы получите, если ответите правильно. Вам достанется очень классный подарок – дрель-шуруповерт компании «Борт». А вот теперь жду ваш ответ, Виктор.
1: Ну, почему-то чеки хочется откинуть. Между печеньем и кузнечиком, да.
0: Ну, звонка другу тоже у меня нету такой подсказки, поэтому откинули чеки. Хорошо, выбирайте. Печенье.

0: уже завтра. Дрель шуруповерт Борт. Мощная, легкая дрель Борт с подсветкой рабочей зоны и двумя аккумуляторами в комплекте. Дрель Борт в руке, и ремонт превращается в удовольствие. Покупайте технику Борт в магазинах и интернет-магазинах вашего города.
1: Рубрику представляет бренд бытовой, садовой техники и электроинструмента «Борт».
2: Это Юнистар.

0: Партнер-шоу «Спрей для горла» Пеларго.
1: Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме пеларгонии.
2: Ой, что с тобой?
1: Простудилась.
2: Что случилось?
1: Горло у меня болит и щекочет, и першит.
3: Спрей для горла и ротовой полости Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Спрей Пеларго способствует устранению першения, боли, раздражения. Реклама. Изделие медицинского назначения. Имеется просьба указания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Беларусь. Лицензия «Ламира ЛПП». Великобритания.
4: Наконец-то шоу. Наконец-то шоу продолжается. Я напомню, что в формате «Хит за хитом» мы делаем завершение этого рабочего четверга гораздо приятнее. Наслаждаемся музыкой, отличной компанией. Кстати, совсем скоро у нас рубрика «Больше жизни». Чуть больше узнаем про Лен. Ну а также послушаем хит от Барна Бой Шакиры «Дай-дай». «In Love» Оли Дайер. «Stereo Love» от Эдварда Майя чуть раньше. На этом хочется пожелать всем приятной дороги и классного вечера. Наконец-то шоу, летим дальше.
5: Наконец-то шоу.
3: Реклама.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
7: Осень в ритме «Хайер». В пятом элементе только до 5 октября. Техника «Хайер» со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем.
8: Алло, дорогой, машина на парковке, а дети на площадке?
9: Не волнуйся, у нас все под

0: Контролем. Под видеоконтролем.
1: Видеоконтроль от Белтелеком. Ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
2: Твоя девушка злится? Спасет пицца-лисица!
3: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
4: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
5: Остался всего один рекламный ролик.

0: Это была реклама.
1: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
2: С четверга по неделю – бомба выходного дня!
3: У гандлёвых крамов «Мартин» форель спинки замороженные 9,99 за килограмм.
4: «Мартин» – это выгодно!
5: «Мартин Бай» 44-569-33.
6: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
1: Больше жизни.
6: Все мы слышали, что ананас помогает сжигать жир. Но похоже, что это правда только в одном случае, если мы с вами будем его собирать прямо на плантациях сами. А вот работает ли он, если мы будем его есть прямо из тарелки, сейчас разберемся. Говорим о том, правда ли, что ананас помогает сжигать жир. Представление о том, что ананас помогает терять вес, родилось благодаря ферменту бромелоину, которым богат ананас. Предполагается, что бромелоин регулирует обмен глюкозы, то есть теоретически его регулярное употребление могло бы помочь справиться с лишним весом. Кроме того, бромелоин помогает расщепить белки и таким образом может улучшить общую эффективность пищеварения. И вот тут есть несколько нюансов. Во-первых, эффективность бромелоина проверяли в основном на животных, а не на людях. Исследований с людьми было мало, и они были короткими. При этом уменьшение индекса массы тела и окружности талии у испытуемых было небольшим. Во-вторых, в экспериментах в основном использовали не свежий ананас, а экстракты с дозами, во много раз превышающими содержание бромелоина в обычном фрукте. А еще мы часто слышим, что ананас – это фрукт с отрицательной калорийностью. Но таких продуктов на самом деле не существует. Впрочем, все это не означает, что

0: ананасам нет места в здоровой диете. Для контроля массы тела они работают, как и любые другие фрукты. Если дополнить ими сбалансированный рацион, то это может принести пользу здоровью и при умеренном дефиците калорий способствовать постепенному уменьшению веса. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
1: Больше жизни.

0: этот четверг мы с вами на связи. С вами в студии Юнистар Саша Козырев. Наконец-то шоу продолжается. И знаете, в четверг еще важно быть на связи с коллегами. До конца недели уже недалеко, и лучше сейчас спросить, как продвигаются или нужна ли помощь, чем в пятницу вечером выяснить, что каждый ждал ответа от другого. И, конечно, общаться не только по делу, вместе посмеяться, выпить чашечку кофе. Когда с коллегами есть контакт, даже насыщенный конец недели проходит спокойнее. А шансы вовремя уйти на выходные заметно растут. Но что, если с коллегами вечно спорите? Об этом в рубрике
1: «Вдогонку».
0: Итак, постоянно спорите с коллегами, а ведь в этом есть и польза. Споры помогают увидеть плюсы и минусы своего подхода и альтернативы. Если вы подходите к спорам осознанно, то это скажется и на результатах работы. Ведь вы проанализируете ошибки и на отношениях с коллегами. В конфликтах мы лучше узнаем друг друга, и это может помочь, безусловно, в работе. Главное понимать, что конфликты неизбежны, и надо подойти к этому разумно. Хотя в спорах с женой мозг уже не просто отключается.
2: Юнистар.
1: Юнистар. Хит за.

0: Партнер шоу «Спрей для горла» Пеларго.
1: Наконец-то шоу. Замечали, что именно в четверг вечером мысли все чаще уходят в сторону выходных. Начинаешь прикидывать, с кем встретиться, куда сходить и получится ли, наконец, выспаться. И вроде впереди еще рабочий день, но это же пятница. Ее так распиарили, что для многих она уже почти выходной. Так что сегодня потихоньку строим планы. А завтра постараемся не забыть. Пятница, еще рабочий день. Просто очень такой, с хорошей рекламой. Осталось нам, кстати, добраться до пятницы, а с этим есть вопросики. Прямо сейчас расскажу о пробках, но перед этим хочу напомнить, что сегодня вечером мы будем с вами общаться в формате драйв-чат. Какая у нас тема, расскажу через 5 минут. Ну а пока что о пробках. И по данным сервиса Яндекс.Пробки, 8 баллов из 10 возможных. Самый крупный заторы к этому часу — Академическая улица,

0: Один рекламный ролик.
1: Галя, у нас отмен... Галя, у нас замен... Галя, у нас оплата!
2: Круг для вас будет как раз.
1: И что, получится оплатить?
2: Конечно! Ведь Круг – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
3: Круг плюс «Белвеб-касса» 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
0: Это была реклама, а дальше мировой хит.
4: Партнер на заказ.

0: Партнер шоу «Раствор для горла» Пеларго.
1: Мужчины, я дома.
2: А у нас горло болит.
3: Щекочет и першит.
1: Что ж, придется идти в аптеку.
4: Только нам возьми раствор спеларгонии.
5: Раствор для полоскания горла и ротовой полости Пеларго. С растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор Пеларго способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламир Промакар Беларусь», лицензия «Ламира ЛП», Великобритания.

0: 17.58 в стране. Всем привет и классного вечера. Этот вечер в одной компании. Меня зовут Саша Козырев. Напомню, что в формате Drive Chat мы сегодня с вами общаемся. Каким видом спорта вы увлеклись во взрослой жизни? Спасибо тем, кто уже прислал свои варианты. Их озвучу чуть позже. Пока расскажу, с кем мы сегодня будем двигаться в сторону дома. Я про исполнителей. Offenbach, Miles Away. Группа «Моя Мишель» споет в эфире «Не Стар». One Republic, Counting Stars, не пропустите. Но для начала узнаем актуальные новости и прогноз погоды на завтра.
1: Наконец-то шоу. Реклама. Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк Бай и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: Сеть магазинов «Соседи» представляет. Черная купилка с 24 по 27 сентября. Инжир всего 15,99 за килограмм. Грудинка свиная всего 11,99 за килограмм.
4: «Соседи» всегда выгодно зайти.
3: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
5: Организму нужен белок? Съешь баночку «Нота впрок».

0: Шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
1: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Черная пятница с картой особая в Гиппо. Только с 25 по 27 сентября. Шоколад Милка ММ Макс с карамельной начинкой и арахисом 276 грамм 10,99. Форель охлажденная, потрошенная с головой всего 39,99 за 1 килограмм. Гиппо. Люблю и все тут. Подробности на gippo.by. Телефон 017-378-5040.
2: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар.
4: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
3: «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.ru.

Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных, включая 13 человек, которые совершили преступления экстремистской направленности. Как сообщает Белта, большинство помилованных – 10 человек – женщины. Все они подали ходатайство о помиловании и признали вину. В Минске будут строить коттеджи и продавать их на аукционах. Об этом рассказал гендиректор Минскстроя Анатолий Ведерчик. Новые индивидуальные дома появятся во всех районах столицы. От 1 до 25 коттеджей в каждом, пишут Минск Новости. Всего в ближайшие годы планируют построить около 360.

многоэтажки или заводы. Сколько туристов приезжают в Беларусь, подсчитал Белстат. Статистику опубликовали ко Всемирному дню туризма, который будут отмечать в воскресенье 27 сентября. В прошлом году по организованным турам в страну приехали почти 580 тысяч иностранцев, которые в среднем гостили у нас по 4 дня, пишет Белта. Абсолютным лидером по числу гостей стала Россия. Оттуда приехали больше 570 тысяч человек. Также в топ вошли Латвия, Турция, Китай и Эстония. И в завершении выпуска первый беспилотный трамвай может появиться в Беларуси. Его собираются запустить в Мозыре, так как там местная трасса намного проще Минской. Об этом рассказал гендиректор Белкоммунмаша Михаил Симонович. По его словам, трамвай сам будет ходить по маршруту, останавливаться в нужных местах, а также открывать и закрывать двери. При этом водитель все равно будет находиться в кабине, но не будет управлять. А точных сроков

копеек. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получают возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте admaawards.by. Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга, будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на brand-day.by. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дожди пройдут по всей стране. В Витебске обещают сильные. В Бресте и Гродно будет до 10 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 6, плюс 8, и в Минске этой ночью 7-9 тепла и временами небольшой дождь. Завтра днем дожди обещают по всей стране. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 16 тепла, в Гродно и Витебске плюс 12-14, и в Минске завтра днем тоже до 14 тепла и временами дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.

0: С вами обновили новостную ленту. Теперь пришло время узнать что-нибудь интересное из мира моторов.
1: О чем говорят машины?
0: Да, в этой рубрике мы рассказываем о любопытном из автомира. В американском штате Огайо закрывают музей классических автомобилей, который проработал 24 года. Причина неожиданная. На пенсию уходит автомеханик. Вот оказалось, самый незаменимый человек в музее не тот, кто знает историю каждого экспоната, а тот, кто знает, почему он сегодня не заводится. В коллекции машины с 30-х по 80-е годы прошлого века. Причем они не просто стояли для красоты. Автомобили поддерживали на ходу и иногда даже вывозили в город. При музее работала мастерская, но теперь специалист уходит на заслуженный отдых, а найти ему замену, представляете, просто не могут найти. Коллекцию придется распродать. Возможно, часть машин пополнит другие музеи. Жалко, конечно, автомобили пережили десятилетия смены моды и технологии, но пережить выход своего механика на пенсию оказалось сложнее всего. Да, обычно говорят, незаменимых людей нет, но, видимо, это придумали там, где ни разу не пытались завести автомобиль 30-х годов.
2: Наконец-то шоу. Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Вы слушаете
4: Радио «Юнистар».

0: Спорт для горла Пеларго.
1: В 18.15 на студийных часах, и пока кто-то завершает свои рабочие вопросы, кто-то стоит в пробке на

Мы с вами, друзья, сыграем в эфире. Подготовил для вас классный подарок, но чтобы его забрать, нужно внимательно слушать следующую песню, которую мы услышим. В какой-то момент исполнитель решит зевнуть. Ваша задача — узнать, какое слово пропустили в песне. Напишите его к нам сюда, правильный вариант, то самое слово пропущенное, по номеру 610-9950. Итак, запоминайте, наш номер в Телеграме 610-9950. Телефоны наготове, слушаем.

Надеюсь, эти классные ритмы не отвлекли вас, и вы не прослушали, какое же слово было загадано. 610-9950. Пишите свои варианты к нам сюда. Совсем скоро подведем итоги, ну а прямо сейчас коротко рассказываю.

0: МКАДе от Долгиновского тракта стоим до дороги на Дрозды. Время проезда участка около 25 минут. На Захарова затор от Андреевской улицы до улицы Ленина. Скорость потока, только вдумайтесь, 2 километра в час. То есть пешеходы вас обгоняют сегодня. Сурганово от Платонова до Максима Богдановича тоже затор. Время проезда 20 минут.
1: Партнер дороже.

8-926-326-66. Черная пятница с картой «Особая в Гиппо» и «Хамелеон в Белмаркет». Только с 25 по 27 сентября. Инжир Турция 1 килограмм 16,99. Сыр очень

0: Я сейчас тебе такое расскажу.
1: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
0: Все,
1: ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. Любая запчасть за пару кликов. Бампер-бай решает.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: На день рождения принято звать близких и друзей.
6: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33-630-7021.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер препарат «Нанолар».
8: Аргентокиан Нанолар представляет.
9: Простыло горло, вот удар.
10: Аргентокиан Нанолар.
8: Аргентокиан Нанолар. Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокиан Нанолар. Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

Легендарная группа «Руки вверх» в эфире «Юнистар». И какое слово было пропущено? Ну, даже не буду задуряться. Все прислали правильные варианты. Вы большие молодцы, это однозначно. Больше 200 сообщений прилетело за считанные секунды. Но нашим чемпионом сегодня становится... Во-первых, слово, какое было пропущено, давайте узнаем. А потом уже и буду называть имена, телефоны, поздравлять, аплодировать на всю страну.

0: И нужно было прислать. Все большие молодцы. Ну а победителем у нас сегодня становится Анастасия. Последняя цифра номера 2976. Она получает гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы». Ну а всем остальным хочется сказать спасибо за ваши сообщения. Мы продолжим общаться, но чуть позже. Пока послушаем хит от Кайго и Майкла Джексона.
1: Наконец-то шоу. Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
1: А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
2: Стоматология «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
3: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.

0: 21-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
0: Черная пятница с картой особая в Гиппо. Только с 25 по 27 сентября. Шоколад Милка ММ Макс с карамельной начинкой и арахисом 276 грамм 10,99. Форель охлажденная, потрошенная с головой всего 39,99 за 1 килограмм. Гиппо. Люблю и все тут. Подробности на gippo.by. Телефон 017-378-5040.
1: Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет. Вось так мова. На Юністар. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
3: С четверга по неделю – бомба выходного дня! У гандлёвых крамах «Мартин» масло-солодко-сметанковое «Ясь Белоус» 72,5%, 2,99 за 180 грамм. «Мартин» – это выгодно!
4: «Мартин» – 44,569,33.
5: Привет, меня зовут Кайля. Я приехал в Беларусь из Венесуэлы. Приехала и осталась. И мне

0: Наша осень продолжается под аккомпанемент хитов, которые звучат в эфире Юнистар. Ну а с вами в рамках «Наконец-то» шоу я, Саша Козырев. И знаете, летом есть такое понятие, как летний роман. Прогулки до утра, спонтанные поездки и свидания, на которые можно собраться за 5 минут. А осенью? Осенью порой сложнее даже договориться о встрече. За окном дождь, после работы уже темно, и предложение остаться дома под пледом звучит, ну, как-то очень убедительно. Про отношения мы сегодня и поговорим в нашей рубрике
1: «Вдогонку».
0: Да, есть вот одно доказательство, что к конфликтам надо подходить очень разумно. Молодой американец поссорился с девушкой и устроил погром в художественном музее. Хотя музей к их отношению вообще никакого отношения просто не имел. Среди разбитых экспонатов ваза возрастом 2500 лет. Только вдумайтесь, она пережила смену эпох, цивилизаций, добралась до музея и встретила человека, который не смог пережить одну ссору. Общий ущерб оценили более чем в 5 миллионов долларов. И ведь можно было просто выйти на прогулку, остыть, разобраться, что пошло не так, а потом спокойно поговорить. Парк для этого вообще, мне кажется, подходящее место. Говорят, после ссоры полезно сменить обстановку. Но, знаете, это не значит, что куда-нибудь сходить, а не оставить музей без экспозиции. Да, вот теперь пускай и думают, где брать 5 миллионов долларов.
2: Наконец-то шоу.
1: Вы слушаете
3: Радио Юни.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Когда за окном серо и дождливо, особенно важно находить то, что помогает подзарядиться. Кому-то прогулка, пока еще светло, кому-то тренировка, разговор с другим или полчаса тишины с книгой. Ну а мы сегодня используем другой метод – онлайн. Мы с вами общаемся в формате драйв-чата. Вопрос сегодняшнего вечера – каким видом спорта вы увлеклись во взрослой жизни? Пришло огромное количество сообщений, пишите вы нам тоже. Нина написала, что она занялась плаванием, боялась воды всю жизнь и вот решила начать плавать. Нина, вы большая молодец, аплодирую вашей смелости. Ну, если честно, я тоже немного побаиваюсь воды, поэтому решил себе купить на Озоне такой буёк, который привязывается к ноге. Вот плывешь в море на глубине, буй привязан к ноге, в какой-то момент перевернулся, подержался за него, отдышался и уже как-то чувствуешь себя более уверенно и плывешь себе обратно в сторону берега. Итак, Катя написала, что она вообще увлекается, Катя такая серьезная девчонка, стрельбой, причем из всех видов оружия. Из ружья пневматического, из лука, из пистолета. Вот приезжает к папе на дачу и стреляет вместе по спичечным коробкам. Кать, ну вы серьезно, девчонка, я представляю, как может выглядеть ваше свидание. Вот приходит молодой человек и спрашивает, а чем ты увлекаешься? А вы ему коробок спичек такой протягиваете и говорит, положите на голову, я сейчас продемонстрирую. В общем, Кать, вы большая молодец, это очень классное увлечение. А Кирилл написал, что ребенку решил подарить сертификат на занятие на роликах. Ему очень понравилось, пришлось покупать абонемент. На четвертом занятии увидел, что некоторые родители вслед за детьми переодеваются и тоже занимаются. В общем, теперь Андрей теперь уже 2 года катается профессионально на роликах. Ему 41 год. Андрей, вам большой привет. Вы крутые. Ну, зимой, кстати, вот хороший вариант, хоть он написал, что зимой тоже можно кататься на роликах, можно кататься на коньках. Вот знаете, куда ни заглянешь, в какой двор, везде есть лед, доставайте коньки и прокачивайте свою технику. Мне кажется, на чем-то очень схоже. Итак, друзья, ваше сообщение на тему, каким видом спорта вы увлеклись во взрослой жизни, пишите 610-995. Ну а я коротко расскажу о пробках в нашей столице. 7 баллов из 10 возможных по данным сервиса Яндекс.Пробки. Крупный затор к этому времени на улице Козлова от Ботанической до Золотой Горки. На МКАДе стоим от поселка Зацинь до улицы Тимирязева. На Захарова от Андреевской улицы до улицы Ленина. Это все самые крупные пробки к этому времени. Планируйте свой маршрут, если хотите добраться домой быстро.
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама.
4: Белагропромбанк.
3: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
5: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9%.

0: до 7 лет, а погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belopb.by или по номеру 136.
1: Сеть магазинов «Сосити» представляет. Черная купилка с 24 по 27 сентября. Инжир всего 15,99 за килограмм. Грудинка свиная всего 11,99 за килограмм.
2: Соседи, всегда выгодно зайти.
1: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
3: Торговому филиалу ОАО «Савушкин продукт» в Минске требуются водители автомобилей категории «Б» и «С». 029-680-1944.
4: Дорогая, купил путевки в Египет.
5: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
4: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
5: Никто не останется без подарков.
6: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом «Намары» от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на mtbank.by и по телефону 509-99-99.
7: МТБанк.
8: Остался всего один рекламный ролик.

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

Иногда кажется, что вся неделя — это один длинный список задач. Ответить, согласовать, успеть, а завтра начать заново. И как же здорово, когда после работы тебя ждет что-то, что делаешь не потому, что надо, а потому, что нравится. Гитара, танцы, рисование, выпечка или попытка, наконец, собрать тот самый пазл. Увлечения помогают нам переключиться и вспомнить, что жизнь не ограничивается рабочими чатами. Поэтому сегодня в формате Drive Chat мы общаемся на тему, каким видом спорта вы увлеклись во взрослой жизни. Ну вот, нам написал Андрей, мне кажется, если не ошибаюсь. Я занимался теннисом, с детства нравился, 2 года тренировок, держу мяч неплохо, но менталка не позволяет чаще побеждать в матчах. Пару лет назад начал играть в падл-теннис. Получается лучше, но про технический теннис тоже не забываю. Но это модная сейчас такая, знаете, тенденция. Падл-теннис, мне кажется, все открывают корты, все играют, все тренируются. В общем, всем, кто практикует падл-теннис, большой-большой привет от Юнистар. Настя написала сообщение, что так, решила заняться танцами с недавнего времени. High heels иногда и стретчингом. Ну, high heels это такие, мне кажется, танцы на пилоне. Могу ошибаться, конечно. Но вот, знаете, я всегда так практично смотрю на жизнь. А как этот навык можно применить в нашей с вами обычной жизни? Ну, ладно, осенью. Можно, у нас сезон сбора яблок, можно на яблоню залезть.

0: видом спорта вы увлеклись во взрослой жизни. Ну а мы пока послушаем хит от Дуа Липы.
1: Рубрику представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy.
2: Любая запчасть за пару кликов. Bumper Buy решает.
3: Это
2: радио Юнистар.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вига Бай».

0: Наконец-то шоу продолжается. Этим вечером мы с вами в одной компании. Меня зовут Саша Козырев. Большой вам привет и приятной дороги. Ну а чтобы она действительно была еще и музыкальной, добавим немного хитов. Fever Dream от Алекса Ворона скоро в нашем плейлисте. Океан от Мари Краймбрери. Группа Расмус в начале музыкального часа. Ну а совсем скоро продолжим наше общение. Впереди много интересного, поэтому оставайтесь с нами.
1: Реклама. Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
2: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Стройка, ремонт, уборка.

0: онлайн и по телефону 33-284-66-66. Удачник! Скидки до предела!
1: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-Концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
2: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
3: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
4: Остался всего один рекламный ролик.
0: «Черная пятница» с картой особой.

0: 69 за 800 миллилитров. Выгода с Гипай и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». День рождения! «Белювелирторг»! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. «Белювелирторг». Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by. По 21-е.

Синоптики рассказали, какие температурные аномалии нас ждут в октябре. По данным европейской и американской модели среднесрочных прогнозов, октябрь в Беларуси начнется с классического бабьего лета. После дождливого конца сентября в страну придет антициклон, который принесет сухую погоду и температуру выше климатической нормы. В первую неделю октября днем воздух будет прогреваться от плюс 15 до плюс 18 градусов. Между тем, еще в одном городе Беларуси начали включать отопление. Параллельно со столицей тепло начали подавать сегодня и в социальные объекты Витебска. Первыми батареи потеплеют в детских садах и школах, больницах и поликлиниках. Жилые дома подключат уже, когда среднесуточная температура на улице будет плюс 8 и ниже 3 дня подряд. Белстат назвал 5 самых популярных стран, в которых чаще всего отдыхают белорусы. Лидером рейтинга стала Россия. Туда в прошлом году отправились почти 163 тысячи белорусов, пишет Белта. На втором месте с минимальным отрывом оказалась Турция. Замыкает пятерку самых востребованных направлений – Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Грузия. Средняя продолжительность отпуска в этих странах составила 8 дней. И в завершении выпуска. 17-летний подросток

0: В Белгазпромбанке процентная ставка в течение первого года составит 12,8% годовых и 14,9% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на belgazprombank.by. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей — компания Белджи.
2: Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди пройдут по всей стране. В Витебске обещают сильные. В Бресте и Гродно будет до 10 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 6, плюс 8. И в Минске этой ночью 7-9 тепла и временами небольшой дождь. Завтра днем дожди обещают по всей стране. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 16 тепла. В Гродно и Витебске плюс 12-14. И в Минске завтра днем тоже до 14 тепла и временами дождь.

0: Этим вечером мы с вами в формате «Наконец-то шоу» общаемся дальше. Меня зовут Саша Козырев, и, наверное, у каждого мужчины есть мечта, которую он пока отложил на потом. Научиться играть на гитаре, собрать старый мотоцикл, отправиться в большое путешествие или открыть свое дело. В обычные дни хватает забот, и это почти не беспокоит. Но когда за окном дождь и ветер, ты приходишь домой и все чаще возвращаешься к мысли: «А ведь я давно хотел покататься на Бэтмобиле». Кстати, есть возможность.
1: О чем говорят машины?
0: Да, в этой рубрике я рассказываю и

0: рекордные 7 миллионов долларов. Да, за такие деньги хочется, конечно, чтобы вместе с машиной передали хотя бы пещеру, потому что в обычный гараж эта покупка точно не поместится. Ну, представьте, это черный футуристичный болид длиной около 6 метров, который снимался в фильме 1992 года. Настоящая просто легенда Голливуда. А другие Бэтмобили, кстати, продавались, но продавались дешевле. Например, 30 лет назад автомобиль из телеверсии 1966 года ушел с молотка за 4 миллиона долларов. Но с тех пор, ну, видимо, подорожало все. Даже возможность ездить с видом человека, у которого очень необычная ночная работа. Организаторы подчеркивают, что на продажу выставлен именно оригинальный киноэкземпляр. Ну, главное, знаете, тут заранее обсудить покупку с семьей. Потому что фраза «Дорогая, я взял черную двухместную машину» довольно сильно преуменьшает масштаб события. У меня так с мотоциклом не получилось.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть. Шины и диски». Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Радио «Юнистар». «Юнистар». Хит за хитом.

0: Вига Лизинг Авто.
1: Когда на горизонте виднеется пятница, особенно хочется знать, что тебя ждет. Спокойный финиш рабочей недели или внезапное «нужно срочно доделать». Вечером дома или приглашение, ради которого захочется просто взять и поменять свои планы. Поэтому прогноз астрологов чуть ли не самая важная часть подготовки к выходным. Конечно, звезды не заглядывали в ваш рабочий календарь и вряд ли знают, во сколько освободятся друзья. Но послушать хороший прогноз приятно, особенно если воспринимать его как развлечение, а не точное расписание будущего. Так что узнаем, что обещают астрологи через 10 минут в эфире Юнистар «Деловой гороскоп». Ну а хорошую пятницу постараемся, конечно, устроить себе сами. Но это завтра. А вот сегодня, друзья, нужно еще добраться домой. Прямо сейчас о пробках. 5 баллов из 10 возможных, то есть движение плотное, но есть возможность быстро добраться домой. На улице, во-первых, Козлова от улицы Платонова до Золотой Горки затор на 15 минут растянулся. На Куйбышева

0: Партнер дорожной информации, сайт по покупке и продаже запчастей «Бампер Бай».
1: Любая запчасть за пару кликов «Бампер Бай» решает.
2: Реклама.
3: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
0: МТ-банк.
4: Звучащие пейзажи Европы. 24 сентября в Малом зале Белгосфилармонии состоится концерт вокальной музыки великих Верди и Дебюсси, Кальмана и Бизе, Массне, Альбени, Саравеля и других французских, испанских, австрийских, венгерских, итальянских композиторов в исполнении голоса и фортепиано. Для зрителей старше 6 лет.
5: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
6: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Барановичах приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 80-163-59-95-24 и 80-163-59-95-23.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Готовьте с удовольствием, а покупайте с выгодой на 21 век Бай. С 21 по 27 сентября чугунный казан Давр-Металл объемом 10 литров с плоским дном всего 68 рублей 99 копеек и кэшбэк 30%. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
7: Это была реклама, а дальше мировой хит.
0: Партнер – препарат Пробактолор.
9: Носик, ушко,
10: горло, ротик.
11: Для поддержки – пробиотик.
12: Для поддержания здоровья лор-органов – Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор – дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель – Ламира ЛЛП. Великобритания.

0: стоит слишком много времени завтра уделять общению с клиентами, коллегами или начальством. То есть все происходит максимально быстро. Пришел человек, сказали «Здравствуйте», узнали вопрос и «До свидания, следующий». А, тельцы, завтра вам необходимо собраться и как следует поработать. Ну вот, казалось бы, пятница, время отдыхать, а тельцы, вам придется поработать, потому что нечего было откладывать задачи в понедельник на вторник, со вторника на среду и так далее. Близнецы, у вас есть шанс почувствовать себя мудрым человеком. Вы будете легко находить общий язык с вашими коллегами. Поэтому захватите с собой трость, можете такой, не знаю, накидку наверх, чтобы вот зашли и сразу поняли, мудрый человек перед ними следит. А, раки, день принесет вам массу впечатлений. Это отличное время для закладки фундамента своего собственного дела. Учтите тут внимательно. Закладки фундамента. А, львы, сегодня вам будет непросто убедить себя в том, что работа иногда вполне бывает волком и имеет очень много шансов убежать на некоторое время. Ну, имеется в виду в пятницу. Дева, в пятницу звезды не рекомендуют вам слишком серьезно относиться к какой бы то ни было деятельности. Поэтому завтра, девы, работаем вот так, красиво, налегке. Весы, завтра вам стоит поблагодарить всех тех, кто когда-либо помогал вам в достижении ваших профессиональных успехов. Это не значит, что вас уволят и нужно прощаться, нести с собой прощальный тортик. Просто скажите спасибо. И все, я думаю, что вечер пятницы будет интересным. Скорпионы, будьте готовы сделать решительный шаг, чтобы ступить на новую дорогу, которая принесет вам гораздо больше, чем вы ожидаете. Стрельцы, завтра вам не следует чересчур много думать на тему вашей непосредственной трудовой деятельности. Подумайте о чем-нибудь другом, например, про отпуск. Козероги, не выплескивайте свои эмоции на подчиненных. Ваши личные проблемы должны оставаться сугубо личными. Водолеи, если хотите избежать проблем с конкуренцией, то завтра вам необходимо контролировать свое природное тщеславие и чрезмерную веру тому, что вам говорят. Будьте аккуратнее, водолеи. Рыбы, завтра вы слишком впечатлительны и ранимы. Ну да, пятница, она такая впечатлительная и ранимая. Вот что нам обещают астрологи, но напомню, насколько будет классная пятница, зависит только от вас.
1: Юнистар. Хит за хитом.

Ребята, совсем скоро продолжим общение в формате драйв-чат. Напомню, тема сегодняшнего вечера. Какое занятие вы решили освоить во взрослом возрасте? Чем решили заняться? Поделитесь с нами своей историей. 610-995.

небольшой стресс, ведь чем заняться два дня – это испытание. Поэтому в рубрике «Выход в люди» мы подготовили небольшую экскурсию, куда, зачем сходить. Обязательно дождитесь, она через минуту. Ну а также будем слушать с вами хит за хитом «Music Sound» от Fastboy. «Over» от Платона и Джулейн. KMRO в эфире Юнистарский Том. Let's go! Итак, достаем двойные листочки, ручки и записываем, куда отправимся на эти выходные. Let's go!

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».
2: Реклама.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?
4: Кэшбэк

0: 120.
1: 29 сентября в Большом театре Беларуси спектакль в стиле фэнтези. Опера-сказка Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Вас ждет приключение, где все решают смелость, ум и немного магии. Представьте себя на месте юноши с чистым сердцем, который случайно оказывается в центре невероятной и очень опасной истории. Спасет ли он прекрасную принцессу, рискуя жизнью? И победят ли силы света и добра власть тьмы?
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Вечером грустится. Тогда пицца-лисица!
3: Это была реклама.
5: Для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар.
6: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
5: Выход в люди.
6: Любителям фотографии рекомендую отправиться в Национальный художественный музей. Там сейчас проходит фотовыставка «Капсула времени». Выставка особенная. Участникам предложили подумать, если бы вы могли отправить в будущее только один кадр или серию снимков, что бы вы рассказали о нашей эпохе, что бы вы сняли. И в результате каждая фотография – это капсула времени. Она сохраняет не только лица, места и события, но и настроение эпохи, ее ценности, страхи, надежды и мечты. Это не глянцевые постановочные фото, а живые кадры, старые дома, лица прохожих, уютные бытовые мелочи. Здесь нет высокого, непонятного искусства. Это просто честный и красивый взгляд на наше время. Стоит сходить. Всех, кто любит технику, я приглашаю в субботу 26 сентября в Жодино. Там БелАЗ приглашает всех на день открытых дверей. Вход бесплатный, гостей ждут выставка карьерной техники, посещение производственных цехов и музея. А еще зона МЧС, Кубок Белорусской автомобильной ассоциации, торговые и сувенирные павильоны и спортивные активности. Для детей подготовят кукол-гигантов, аквагрим и мастер-классы. Будут работать также фудкорты и музыкальные.

0: Ведь деревню благодарили за урожай, освещали его и призывали семейный лад и благосостояние на будущее. Гостям парка предлагают поучаствовать в богаче и привлечь благополучие в свой дом. А еще в программе угощение бигосом и яблочным компотом, интересные рассказы и викторины. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда, особенно если это выход в люди.
1: Выход в люди. Yeah.

Внутренний заряд уходит быстрее обычного. Режим энергосбережения – вот наш стиль в такие дни. Но небольшую подзарядку можно устроить и без разрешения погоды. Сделать перерыв на кофе, позвонить человеку, с которым всегда можно и над чем есть посмеяться, или включить любимую песню, немного подвигаться даже. Помните, что не каждый дождливый день обязан быть полон достижений. Иногда достаточно сделать самое необходимое на работе и оставить немного времени на то, что действительно радует. Погоду за окном, к сожалению, не изменим, а вот добавить тепла своему дню вполне можем. Возможно, в этом помогает ваше хобби. На эту тему мы сегодня общаемся в нашем формате «Драйв-чат». Каким видом спорта вы увлеклись во взрослой жизни? Спросил я вас сегодня. Если есть еще варианты, пришлите к нам в Telegram 610-9950. Итоги этой рубрики мы подведем через 10 минут. Ну а пока что послушаем классный хит от Анастейши. «Left Outside Alone».

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Реклама.
2: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
4: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Остался всего один рекламный ролик.
6: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
7: «Прилипал» всех собирай.
8: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «Прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

Пришло время, друзья, подвести итоги нашего вечера. Драйв-чат сегодня звучал так: вопрос, каким видом спорта вы увлеклись во взрослой жизни? Ну, Аня написала, что она увлеклась спортивными танцами, мечтала с детства, также научилась плавать, пыталась кататься на коньках. Не совсем удачно, но осуществляю желаемое, живу активной творческой жизнью. Ань, так держать, вперед, покорять новые вершины, а впереди еще зима. Как много там разных интересных активных увлечений. Марина написала: я увлекаюсь боксом, увлеклась боксом, пока водила сына на тренировки. Ну а что вы хотели, Марина? От парней нужно

ущерб. Ирина, никогда не думала, что буду прыгать с парашютом в 30, но теперь не представляю, как я жила без этого раньше. Ирина, самое главное, будьте, пожалуйста, аккуратнее. Василий написал, что, ну вот, будете смеяться, но я увлекся шахматами, тоже спорт. Ну, по крайней мере, не смеемся. Это отличное занятие, классный вид спорта, которым можно заниматься и в 30, и 40, и 50, и 60, ну а там дальше как возраст позволит. Леонид написал, спорт — это жизнь, и жизнь начинается в 40. Мне пока 39. Пока рассматриваю, чем заняться, как раз послушаю варианты. Ну, как вы понимаете, Леонид, вариантов сегодня вам накидали много. Но только вы там, смотрите, были варианты еще и танцы на пилоне, high heels. Вы это как? Нормально? Ну, в общем, подумайте. На это у вас будет целый вечер. А я на этом буду с вами, друзья, прощаться. Меня зовут Саша Козырев. С вами услышимся завтра в 11:00. Мне остается пожелать всем от

0: Завтра та самая долгожданная пятница.
1: Рубрику представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy.
2: Любая запчасть за пару кликов Bumper Buy решает.
3: Это Юнистар.

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Синоптики рассказали, какие температурные аномалии нас ждут в октябре. По данным европейской и американской модели среднесрочных прогнозов, октябрь в Беларуси начнется с классического бабьего лета. После дождливого конца сентября в страну придет антициклон, который принесет сухую погоду и температуру выше климатической нормы. В первую неделю октября днем воздух будет прогреваться от плюс 15 до плюс 18 градусов. Между тем, еще в одном городе Беларуси начали включать отопление. Параллельно со столицей тепло начали подавать сегодня и в социальные объекты Витебска. Первыми батареи потеплеют в детских садах и школах, больницах и поликлиниках. Жилые дома подключаются.

включат уже, когда среднесуточная температура на улице будет плюс 8 и ниже 3 дня подряд. Белстат назвал 5 самых популярных стран, в которых чаще всего отдыхают белорусы. Лидером рейтинга стала Россия. Туда в прошлом году отправились почти 163 тысячи белорусов, пишет Белта. На втором месте с минимальным отрывом оказалась Турция. Замыкает пятерку самых востребованных направлений – Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Грузия. Средняя продолжительность отпуска в этих странах составила 8 дней. И в завершении выпуска. 17-летний подросток тайно попал в Испанию, зацепившись за автобус футбольной команды. Юноша спрятался под днищем машины в щели возле заднего колеса. Футболисты услышали странные звуки только через полтора часа поездки. Все это время подросток буквально висел над дорогой. Медики футбольной команды накормили путешественника, серьезных травм у него не нашли и передали испанской полиции. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 44 копейки. Доллар США – 3 рубля 3 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде. А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дожди пройдут по всей стране. В Витебске обещают сильные. В Бресте и Гродно будет до 10 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 6, плюс 8. И в Минске этой ночью 7-9 тепла и временами небольшой дождь. Завтра днем дожди обещают по всей стране. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 16 тепла. В Гродно и Витебске плюс 12-14. И в Минске завтра днем тоже до 14 тепла и временами дождь.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дожди пройдут по всей стране. В Витебске обещают сильные. В Бресте и Гродно будет до 10 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 6, плюс 8. И в Минске этой ночью 7-9 тепла и временами небольшой дождь. Завтра днем дожди обещают по всей стране. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 16 тепла. В Гродно и Витебске плюс 12-14. И в Минске завтра днем тоже до 14 тепла и временами дождь.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бетера. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
6: Это что такое?
7: Это 1500 такое.
8: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
9: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Юнистар. Хит за хитом.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли. Неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дожди пройдут по всей стране. В Витебске обещают сильные. В Бресте и Гродно будет до 10 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 6, плюс 8. И в Минске этой ночью 7-9 тепла и временами небольшой дождь. Завтра днем дожди обещают по всей стране. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 16 тепла. В Гродно и Витебске плюс 12-14. И в Минске завтра днем тоже до 14 тепла и временами дождь.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт нет.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
3: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дожди пройдут по всей стране. В Витебске обещают сильные. В Бресте и Гродно будет до 10 тепла. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 6, плюс 8. И в Минске этой ночью 7-9 тепла и временами небольшой дождь. Завтра днем дожди обещают по всей стране. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 16 тепла. В Гродно и Витебске плюс 12-14. И в Минске завтра днем тоже до 14 тепла и временами дождь.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди обещают по всей стране. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 16 тепла. В Гродно и Витебске плюс 12-14. И в Минске днем тоже до 14 тепла и временами дождь.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.